0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 102.5 Екатеринбург.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем ФМ.
3: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, Виз и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя гимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса, на календаре 19 июня. Павел Павлович, Маргарита и Ярик сейчас с вами, это утренняя гимнастика, всех с пятницей, всех с добрым утром.
1: Всем доброе утро!
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Ну вот долго ждали, и случилось 19 июня, я сейчас говорю про ночь музыки, сцены стоят, город украшен, все уже бегают, суетятся, огромное количество приехало артистов в Екатеринбург, ну конечно, огромное количество гостей в наш город приехало, в гостиницах мест нет, и метро сегодня продлили до 2 часов ночи, поэтому если вдруг кто-то отправляется пешком, ну, в смысле, не на транспорте, то имейте в виду, что сегодня метро работает подольше, чтобы вам было удобнее добираться до дома.
2: Да, и даже, по-моему, не только метро, а вообще весь общественный.
0: Я слышал про метро, поэтому говорю про метро.
2: Ну, ладно.
0: Возможно, весь транспорт.
2: Метро работает точно так, что...
1: Нет, ну это классно, есть еще электросамокаты, я думаю, куча способов добраться, потому что самое главное, это все равно погулять.
2: Там нельзя на них.
0: Тут самое главное, мне кажется, чтобы погода позволила гулять-то, потому как дожди у нас. Вот я вчера зонтик буквально получил, желтый такой красивый, яркий. Он пришел мне в машину, я его бросил, потому что дети...
1: Какого цвета?
0: Желтый, говорю.
1: А, желтый, я не услышала.
2: Какого цвета желтый зонт?
0: Какого цвета желтый зонт? И прям так это захотелось с ним куда-то выгулиться, а дождя нет.
1: Ой, какой ты! Это ужасно. Уже хватит дождям уже. А ты зонт купил?
0: Нет, а это работает. Вот если я иду куда-то и беру с собой зонт, дождя нет. В машине лежит зонт, дождя нет. Ну, то есть, это, знаешь, без зонтика вышел, сразу дождь, сразу попадешь в дождь.
1: Хорошо, бери сегодня с собой на ночь музыки.
0: Ну, я не, в любом случае возьму, потому что как вот, у нас такие погоды непредсказуемые. Так, ну что, рассказали немножко о том, что сегодня предстоит. Настраиваемся на большой ночной праздник. Ну, это кто хочет погулять, кто хочет послушать музыку. Ну, а мы сейчас расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологические прогнозы, в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд».

0: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на день открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80. 0+.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит».
12: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дорогобички свободны. Небольшие затруднения на Амундсена от Бардина до объездной, на Московской, это объездной до улицы Волгоградской. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет.
0: Реклама.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, в центре города, +19°. Время поздравлять именинников прямо сейчас в утренней джимнастике. Сегодня, кстати, у нас 19 июня, пятница.
3: Сегодня свой день рождения отмечает Заи Салдана, единственная актриса в истории кино, снявшаяся в 4 фильмах, кассовые сборы которых превысили 2 миллиарда долларов. Ого. Это две части «Аватаром», «Мстители. Война бесконечности» и «Мстители. Финал». Угу. Актриса вообще закрепила за собой статус главной героини фантастических франшиз. Так. В ее жилах, кстати, течет доминиканская, пуэрториканская, ливанская, ирландская и ямайская кровь. Благодаря этому она свободно владеет английским и испанским языками. До прихода в кино она профессионально занималась танцами в престижной балетной школе в Доминиканской Республике, что ей сильно помогает в исполнении сложных физических трюков и пластических ролях. Угу. Еще один именинник у нас сегодня есть. Это молодой актер Константин Раскатов. Назову его проект. Это «Нахимовцы. Трасса. Молодежка. Новая смена». Параллельно с актерством Константин всерьез увлекался спортом и имеет второй взрослый разряд в хоккее и третий в плавании. Проходил, кстати, он срочную службу в ВДВ, где совершил свыше 300 прыжков с парашютом.
2: Ого!
3: Также участвовал в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.
2: Настоящий герой.
3: Молодец!
2: Ну что, здорово, отлично у нас сегодня именинники. Давайте поздравим всех, кто в Екатеринбурге отмечает свой главный праздник. Можно сказать, во-первых, вас поздравить с днем рождения, во-вторых, сказать, что в честь вас можно говорить всем, что устроена целая ночь музыки.
3: Да!
2: Все они играют для вас, поэтому выбирайте, кого хотите. Ну и, конечно, внимание, подарков, все, что полагается в этот день. Ну а с вас вкусняшки для коллектива. Ну а коллектив, сегодня пятница. Всем доброе утро.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. Далее на Джем ФМ яркие заголовки, но прямо сейчас узнаем, о чем они будут.
1: Расскажу про необычного охранника арбузов.
0: Интересно.
2: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
7: Ну, а ты?
6: А я ему: стоп, не будем торопить события.
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Кот из Таиланда прославился в интернете, потому что очень ответственно охраняет арбузы.
0: Кот охраняет арбузы?
1: Да, вот так бывает.
0: От кого?
1: В сети завирусились фото пышненького кота, который очень настороженно смотрит на всех, кто потенциально заинтересован в арбузах. Да, он живет на семейной ферме, где его часто фоткают среди только что собранного урожая. И кот там сидит, как какой-то арбузный король. То он, важно, на стуле сидит перед арбузиками, то он прямо на плантации около своих драгоценных плодов, то в багажнике машины с арбузами, то в какой-то корзине. И главное, на всех фотках у него очень суровый прищур и такая лапа на арбузе.
0: То есть плантация арбуза, насколько я понимаю.
1: Да, очень много арбузов, и этот кот такой жирненький, он такой дымчатой окраски и очень-очень злой, такой суровый, агрессивный кот.
0: Может, он считает, что это все его арбузы? Ну, личные.
1: Это 100%, я в этом вообще не сомневаюсь.
0: Сложно будет хозяевам
1: продавать.
0: Ну да, с арбузиками торговать. Не позавидуешь покупателям, которые придут. А можно мне вот этот арбузик?
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Сейчас в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду. Пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревде сейчас плюс 15, в Реже и в Краснотуринске плюс 16 градусов.
2: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
11: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Прямо сейчас гороскоп на GMFM, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 19 июня, пятница.
1: Овен, воздержись от спонтанных покупок.
2: Телец, дальние поездки лучше перенести.
1: Близнецы, стабильность важнее нового, зафиксируй режим и планы.
0: Рак, скажи вслух то, что откладывал, ясность полезнее намеков.
1: Лев, контролируй эмоции, чтобы избежать конфликта.
2: Дева, начни действовать прямо сейчас с маленькими шагами.
1: Весы, позволь себе начать новое, даже если старое еще не закрыто.
0: Скорпион, советов сегодня может быть слишком много, полагайся на себя.
1: Стрелец, опирайся на интуицию и ощущения.
2: Козерог, сконцентрируйся на текущих рабочих проектах.
1: Водолей, ищи компанию, общение сегодня наполняет.
0: Рыбы, домашняя атмосфера подарит положительные эмоции.
3: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
4: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амода и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
6: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем ФМ».
12: Где пробки?
13: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр Акаме Восток на Сибирском тракте 30.
14: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Комсомольская от Педагогической до Малышева, также 2 Новосибирская от Умельцев до Палисадной, Московская от Обездной до Волгоградской, много машин на Черепаново от остановки Черепаново до улицы Стрелочника.
15: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
16: ИП «Погиб» Александр Иванович, ИН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 31 86.

0: 7:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Джема ФМ игра «Три в ряд», в которую прямо сейчас мы тебя приглашаем. Если у тебя еще нет планов, чем заняться в выходные, пожалуйста, разыграем пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова. Категория 18+, последняя парочка билетов у нас осталась на этой неделе. Успеем разыграть ее прямо сейчас, как ты думаешь?
1: 100% успеем. Чтобы принять участие в нашей игрушке «Три в ряд», отправляй любимый смайлик на наш номер в Макси +7 932 020 102 и 5.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8:03 в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыграем пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова, категория 18+. И вот за билетики сегодня у нас поборется Роза. Она из Екатеринбурга, работает администратором грудничкового плавания и уже на работе. Роза, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение в пятницу с утра на работе?
1: Самое, что ни на есть, позитивное.
0: Какая ты молодец. А план есть какие-то уже на выходные? Сегодня у нас пятница, ночь музыки, может быть, пойдешь?
1: Нет, я пойду в лес за ягодами.
0: Подожди. Ты прямо сегодня пойдешь или в субботу, в воскресенье?
1: Нет, на выходных.
0: А какие ягоды? Земляника, что там сейчас?
2: Жимолость.
0: Черника, жимолость.
1: Но, скорее всего, земляника, конечно. Жимолость-то нет, подходит уже.
0: Слушай, а ты у тебя какие-то определенные места есть, или ты пойдешь на дачу кому-то за ягодами?
1: Места есть у подруги, я иду с ней.
0: Подруга, которая все знает. Везет тебе? Хорошо иметь такую подругу, которая знает, куда идти.
2: Да, Палыч намекает, у тебя есть места, чтобы ты раскрыла все свои тайны, явки, пароли.
0: А Роза, видишь, как хорошо подошла не у нее, а у подруги.
2: Да, чтобы не раскрыть тебе секретики.
0: Это не мои ягоды, это подруги. Хорошо, ладно, Роза, желаем тебе удачи, естественно, в сборе ягод. Ну и самое главное, желаем удачи тебе в нашей игре, которая вот-вот начнется. Ну а сейчас послушай правила, чтобы точно выиграть.
2: Прямо сейчас мы поставим для тебя три разных фрагмента из трех песенок. Твоя задача будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на стендап.
0: Да, слушаешь сначала три кусочка, после этого твои варианты, кто это исполняет. Готова?
1: Готова.
0: Поехали.

0: Так, ну, в общем-то, все прозвучало, все, что ты услышала. Я думаю, есть какие-то попроще, есть какие-то посложнее. Роза, для тебя все ли известные исполнители?
1: Так, ну, первая точно Чайф.
0: Есть, отлично.
1: А вторая Юлия Савичева, 100%.
0: Прекрасно, я оставил только розовые очки у нас последняя композиция. Кто же?
1: Так, наверное, это смысловые галлюцинации.
0: Но что почему же нет? Почему же так скромно-то? Можно и посмелее.
2: Прямо громко.
0: Кто, а кто лидер-то? Кто у нас смысловые галлюцинации? Самый-то главный человек-то там.
1: Ой,
0: Сережа?
1: Точно не вспомнил.
0: Сережа?
1: Бабу нет.
0: Да. Ну, почему я подсказал? Потому что, в принципе, ты назвала коллектив, действительно, да. Исполнял его раньше смысловой галлюцинации. Сейчас Сергей Бабунец исполняет. Даш, Чайф сегодня, Юлия Савичева и Сергей Бабунец. Это все хедлайнеры сегодняшней ночи музыки, поэтому сегодня вот так у нас собрал их, Ярик, всех вместе. И для тебя они прозвучали. А сегодня их можно вживую уже услышать, если выйдете на улицы Екатеринбурга вечерком. Даже ночью, ночь музыки же.
2: Да, просто прогуляешься и все увидишь, услышишь.
0: Ну, а ты, Роза, умничка, внимательно слушала и поэтому отгадала все. И, возможно, сегодня, не сегодня, точнее, а возможно, ты не только ягоды соберешь, но еще и сходишь на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова, категория 18+.
1: Ура!
0: Красота!
1: Ура!
2: На правах рекламы.
0: Комики привезут на Урал свои сольные программы с импровизацией, запоминающимися шутками и яркими историями.
2: Выступление пройдет 28 июня в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл», категория 18+.
3: 102.5. Джем ФМ. Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 8 часов 14 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Далее на Jam FM обсуждение темы утра. Подключайся и ты, пиши свои истории, получай призы на Jam FM.
1: Реклама.
2: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
3: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
2: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
11: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на день открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Amoda и J.Q. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
12: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
13: Телефон рекламной службы Jam FM.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: Jam FM.
15: Где пробки?
0: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
16: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, 2-я Новосибирская от Умельцев до Палисадной, много машин на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Московской от объездной до улицы Волгоградская.
1: Реклама.
17: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Всем доброе утро. С пятницы всех, ну и, конечно, с летом, 19 июня. Ну и вот последний прогноз погоды, который нам пришел, по крайней мере, обещает, что дождички будут минимально. Это здорово, потому что обычно у нас как-то в ночь музыки все время что-то поливает. Ну и, конечно, лето, пора отпусков, лето, время возможностей, лето, когда люди куда-то смогут съездить, уехать, где-то побывать там, где они давно, может быть, не были. И вот как раз об этих местах мы решили поговорить. То есть, где ты, может быть, давно уже не был? Вот я очень давно не был на даче одних моих друзей в Пермском крае. Очень классно. Там у них прям домик стоит на берегу, ты выходишь, а мы еще любим ходить с ними в баньку, и из баньки сразу бежишь в речку, ныряешь. Mm-hmm. А еще в этой речке очень много рыбы. И ты прям сидишь, у них мостик такой около домика, ты сидишь, рыбу прям с этого мостика ловишь, достаешь лещей, прям лещи такие большие, хорошие. А хозяйка приходит, забирает у тебя их, ты пока следующих вылавливаешь, этих тебе уже на сковородочке жареных приносят. Ты их представляешь сразу же тут же. Да, это великолепно вообще. Такое место очень классное. Поэтому очень хочется туда съездить. И вот давно там не был, но снова хочу там оказаться. Снова в 6 утра, снова с удочкой и снова ловить рыбу, а потом вечером сходить в баньку и вот покупаться в речке. Шикарное место. И, кстати, на этом месте я утопил свои желтые очки.
1: Ой.
0: Ну, как-то разбежался, все побежали купаться, я тоже разбежался, прыгнул, занырнул, и выныривают такие мне все, очки, очки, а я не понимаю, что они кричат. Я говорю, что? Они говорят, ты в очках нырял? Такой, да, а я даже не обратил на это внимания. Все, ну, давай их искать, а там такое каменистое дно, естественно, мы найти там ничего не смогли. Ну, поискали, поныряли, попрыгали, ну, что, нет, пошли спать. А я пошел спать наверх, там такая у нас на веранде есть такая
1: мансардочка.
0: Да-да-да, комнатка, комната, я там засыпаю, уснул, утром просыпаюсь, у меня тумбочка такая стоит, телефон лежит, а рядом с телефоном мои очки.
1: Ого!
0: Вот, у меня такое тоже удивление. Мне что ли все приснилось, что я очки потерял? Оказывается, ночью одна девочка из нашей компании пошла просто искупаться. И пошла, стою, говорит, на дне, что-то почувствовала, на что-то наступило. Раз, говорит, руку опустила, подняла очки. И принесла очки, представляешь, мои.
1: Ничего
0: вот
1: себе.
0: Так в ночью. Мы днем ныряли там, ну, вечером не могли найти, светло еще было. Она в ночи умудрилась их найти. Судьба.
2: Кто ищет, тот всегда найдет.
0: Вот, именно туда мне хочется очень съездить. Да. У тебя есть такие места, где ты давно не была и
1: ну,
0: хочешь?
1: Да. Конечно, есть. Я хочу очень в Санкт-Петербург.
0: О, это прекрасно.
1: Да, это один из моих любимых городов, причем любимых городов во всем мире. Он очень классный, такой исторический. Причем я хочу, у меня даже есть список мест, в которых я хочу побывать. Я очень хочу в БДТ, в Санкт-Петербурге, в Мариинку. Ну и, конечно, там у меня есть список кафешек очень классных, есть, в которых я уже была, есть какие-то новые для меня места.
0: А Пышечную на Молоконной?
1: Да, я знаю, тоже хочу. Ну там обычно
0: место.
1: Всегда такая большая очередь.
0: Утром приходи, лайфхак, приходи к открытию.
1: Ой, слушай, спасибо, я обязательно попробую, потому что я всегда в обед или вечером проходила мимо,
0: там
1: и там просто вот этот хвост, который тянется почти до Невского проспекта. Да, потом я очень люблю Васильевский остров, ну, мне нравится там какая-то такая размеренная, вот там можно почувствовать истинный Санкт-Петербург, много коренных петербуржцев.
0: Невский.
1: Да, но Невский там более туристическая такая тусовка.
0: Да, мне нравится.
1: Там тоже классно, да, может быть, даже в Эрмитаж заглянуть, ну, просто даже погулять, покататься на катере на каком-нибудь. Ну, очень хочется.
0: Как ни странно, у меня Санкт-Петербург ассоциируется с моим детским воспоминанием. Ну, как детский. Подростком мы уже были, заканчивали техникум тогда и ездили на практику. Жили там 3 месяца. И я там уже просто, когда пожил, то совершенно по-другому стал город воспринимать. И туда приезжаешь уже такой, о, здесь мы были, здесь мы ходили, здесь мы гуляли. И то есть, ну, такой флешбэк в прошлое. Очень здорово.
1: А еще корюшка.
0: Это правда,
1: ой,
0: всегда
1: хочется.
0: Шикарно. Где ты давно не был, но хочешь снова оказаться? Вот такая у нас тема сегодня. Пиши и ты про свои интересные места. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, группа GMFM во ВКонтакте. Также в Максе у нас есть наш канал GMFM Екатеринбург. Можешь писать туда, выбирая, где тебе больше нравится. И за одно из сообщений мы по традиции вручим отличный приз. Сегодня это сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Что, Дарит, нам расскажешь?
1: В Екатеринбурге пройдет фестиваль лисичек.
0: Лисичек?
1: Да.
2: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80. 0+.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем ФМ.
0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Время ярких заголовков на Джем ФМ прямо сейчас.
1: Екатеринбург готовится к летним гастрономическим фестивалям.
0: Это прекрасно. Все, да. Что касается еды, это для нас, это про нас.
1: В июле уральских гурманов ждет фестиваль «Урал-лисички», главным ингредиентом которого станут лисички, растущие в уральских лесах.
0: Это про грибы, если что.
1: Да, угу. Да, не про животных. Вообще лисички – самые гастрономичные грибы Урала. Их цвет в оранжевом настроении и символики нашего футбола и нашего баскетбола. Угу. Фестиваль «Урал-лисички» пройдет в июле в Екатеринбурге в 7-й раз. В прошлом году специальное меню предложили более 100 ресторанов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Челябинска. Помимо традиционной картошки с лисичками, можно будет попробовать в уральских ресторанах хинкали, хачапури с лисичками, лангустина, осьминога и даже сырники с этими яркими грибами.
0: Да, слушай, это правда уже такая традиционная история, да, когда каждый год эти лисички у нас можно попробовать. И люди приезжают, ходят по ресторанам, там выкладывают еще, я знаю, всевозможные какие-то акции, там что-то про эти лисички. Они все такие, да, яркие, все так красивые.
1: Сеты с лисичками.
0: Я всякие салаты видел с лисичками, да, приготовленные. Это интересно, поэтому если вдруг кто-то еще не знает или относится к лисичкам так себе, ну что за гриб?
1: Скептически, да.
0: Потому что я знаю, что некоторые думают, ну что это, не гриб какой-то вовсе.
1: А это почему же?
0: Очень даже интересный гриб. И он такой ароматный.
1: И очень вкусный.
0: Конечно. Ну, еще лисички можно пособирать, сходить скоро будет, наверное.
1: Да, а фоточки-то какие?
0: Что-то лисичек захотелось. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. 1,6 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 28 градусов. В Первоуральске по Лисском сейчас плюс 16 градусов, в Асбесте плюс 18, в Туринске плюс 19.
2: Реклама.
5: Три квартиры на этаже?
6: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
13: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
14: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Всем доброе утро. Сегодня мы спрашиваем тебя в теме, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться. Пиши нам, наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Также там есть наш канал и группа JamFM во Вконтакте. Пиши, где тебе удобней. Ярик, тебя еще хочется спросить, где ты давно не был, но хочешь оказаться.
1: Ой, на юге хочу оказаться, к своим родственникам съездить. Где идешь просто по тротуару, а у тебя рядом на обочине абрикосы лежат спелые.
0: А, ну собираешь, это прекрасно.
1: Да, и тепло, тепло всегда. Кукуруза там растет, метра по три, наверное.
0: Ого.
1: Ой, все, да.
0: Сладкая.
1: Речка Дон. Ага. Речище. Это все, рыбалка, пляж. Ой, супер, класс. И всегда хорошая погода.
0: Солнце светит. Так, давайте почитаем, что нам уже еще пришло.
2: Коля пишет: очень хочется вновь попасть на концерт Бритни Спирс. Вау. В 2009 и 2011 она была в России с концертным туром и за свою карьеру стала невероятным исполнителем с феноменальными шоу.
1: Есть такое, да.
2: Прикольно, да?
0: Это правда, действительно. Ирина пишет: запрыгнуть в машину времени и вернуться в детство. Отличная идея. Но нам все-таки хочется не фантазий, а реальных каких-то мест, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться. Вспоминай, пиши. Плюс 7 932 020 102 5. Наш мессенджер Макс, там же находится наш канал и группа JamFM во Вконтакте. Пиши, где тебе удобнее. Заодно и сообщение: у нас есть отличный приз. Сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. День

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
2: Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на «Металлургов 80». Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, «Металлургов 80». Запись 222-21-21.
3: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, «Металлургов 80», 0+.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
1: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Где пробки?
12: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем.ФМ ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Акаме Восток» на Сибирском тракте 30.
13: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Щербакова от Пронины до Лыжников, также вторая Новосибирская от Мельцев до Палисадной, Челюскинцев, Московская от маршала Жукова до проспекта Ленина. Много машин на Машинной, Чёрса до Фурманова, также на Долорес и Барури, в бульваре Репина, от Токарей до площади Коммунаров, на улице Щерса от Машины до 8 марта и на Московской до Бездной до Волгоградской. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: 102,5. Джем ФМ.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Игра «Мальчики-девочки». Последняя, кстати, на этой неделе. Ты можешь уйти победителем на все выходные. И не просто победителем, но еще и приз с собой унести. Сегодня разыграем пару пригласительных в кинотеатр.
1: Классно же, чтобы принять участие в игре «Мальчики и девочки», тебе нужно отправить любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы активно зовем и мальчиков, и девочек. Давай вперед!

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИЗ и академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Разыграем пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. У нас на связи за мальчиков сегодня Александр, он из Екатеринбурга, работает в строительстве и сейчас приехал на объект. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А ты на объекте кем работаешь? Прораб, директор стройки или что-то?
1: Да нет, я электриком работаю.
0: Ага, а что строите? Какие-то коттеджи, большие дома, культурные?
1: Ну, в основном с частными лицами работаем. Квартиры, ремонт, мелкий какой-то, перенос розеток, ну и прочее. Вот такая вот
0: атрибутика. Есть какая-то, не знаю, там сезонность, когда больше ремонтируется? Зимой, летом, весной, осенью или нет такого?
1: Слушайте, вообще все очень плавающе. В этом году прям вот январь-февраль были самые шикарные месяцы, походу, в этом году.
0: Ничего себе, то есть сейчас стали строиться меньше, да?
1: Ну, вот у нас, да.
0: Ну, возможно, люди перенаправляют денежные, как сейчас говорят, потоки на отдых.
2: В отпуск все поехали.
0: В отпуск, да, возможно. Ну, желаем тебе, чтобы все-таки у тебя все было хорошо. С работой.
1: Спасибо.
0: Играешь ты с Олей. Оля у нас из города Березовский. Она едет открывать магазин. Она там, видимо, там работает. Оль, привет.
3: Да, здравствуйте.
0: А ты едешь открывать магазин или просто открывать магазин?
3: Да нет, работать это тоже.
0: Просто открываю дверь, да?
3: Да. Продукта нет, я сама, да, я директор, сама работаю.
0: А, это твой бизнес? То есть ты представитель малого бизнеса, получается?
3: Да.
0: Ну расскажи, как сейчас дела-то в магазине? У тебя продуктовый магазин или какие-то товары?
3: Да, продукты.
0: Ну расскажи, как сейчас? Легче, сложнее с бизнесом стало? Еще хочешь открываться?
3: Сложнее, конечно.
0: Сложнее?
3: Конечно.
0: Цены растут на все, люди ничего не покупают?
3: Ну, и цены растут, и конкуренция выше.
0: Вот оно что. Понятно. Ну, в любом случае, желаем тебе всех-всех-всех конкурентов победить, чтобы все у тебя было хорошо. Продавца найти, чтобы не ты уже по утрам ездила магазин открывать, а просто приезжала, считала выручку или как там.
2: Да, забирала денежки и все. И домой.
0: Да, говорила, неплохо. Сегодня неплохо.
2: Да, молодцы, хорошо поработали.
0: Ну что, у нас Саша и Оля готовы сразиться в битве за билеты в кинотеатр. Рита, рассказывай правила нашей игры.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их всего будет 3, будем задавать их по очереди. Палыч готовил вопросы для Ольги, я готовил вопросы для Саши. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Всем удачи, начинаем! Саш, первый вопрос для тебя.
2: Какой стране принадлежит остров Тенерифе? Испании или Франции?
1: Франции.
2: Испании.
0: Будем знать. Оля, вопрос для тебя. Сегодня в честь праздника Екатеринбургское метро продлевает свою работу. А вот до скольки? До 1 часа ночи или до 2 часов ночи?
3: До часа.
0: До 2, представляешь? Можно будет даже в 1:30, например, уехать в 1:40.
2: Да, круто же.
0: Пока счет не открыт, у нас 0-0. Движемся дальше. Саша, вопрос для тебя номер 2.
2: Рибофлавин – это витамин В2 или витамин
1: В12? В12.
2: Нет, это витамин В2.
0: Это тот, который укольчики ставит?
2: Да, в том числе.
0: Ой, больно. Оля, вопрос для тебя. Газ фреон горит или нет?
3: Еще раз, можно вопрос? Не понимаю.
0: Есть такой газ фреон. Он горит или нет?
3: Нет.
0: Да, абсолютно верно. Есть правильный ответ у девочек. 1-0. Саш, теперь нужно отыгрываться нам, парням.
2: Какая специя используется во французском рыбном супе буйабес? Шафран или карри?
1: Карри.
2: Шафран.
0: Эх, Саш, не повезло нам сегодня. Игру можешь остановить, потому что у девочек уже есть правильный ответ. Ну, зато Саш много всего нового узнал, да? Из жизни девчонок. Ждем от тебя новых смайлов, Саш. Поиграем обязательно в другой раз, но уже на следующей недельке обязательно свой приз заберешь, хорошо?
1: Да, конечно, спасибо.
0: Все, спасибо тебе, отличного тебе дня. Прекрасно поработать. Ну, а Олю поздравляем с победой! Не знаю, как в бизнесе, но здесь у тебя все прекрасно на радио. По крайней мере, ты победитель,
3: да?
0: Вручаем мы тебе сегодня пару заслуженных билетов в «Континент Синема АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. Там ты сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры года.
3: Ура, спасибо.

0: 9:16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Далее на Джем ФМ обсуждение темы утра. Сегодня мы тебя спрашиваем, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
10: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
9: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
11: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Джем ФМ.
14: Где пробки?
0: 9:17 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ. ООО «Октранс», официальный дилер «Джитур», автоцентр «Глазурит».
15: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы, проспект Ленина от Луначарского до Хохрякова. Также много машин на Московской, от Обездной до Волгоградской, на Московской, от Куйбышева до проспекта Ленина. Затруднение на Карла Липнихта, Первомайской до Малышева, на Белинского, Карла Липнихта от Куйбышева до проспекта Ленина. И на Малышева от Репина до улицы Горького. Стоит Малышева от Луначарского до Горького.
9: Реклама.

0: 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Всем доброе утро, всех с пятницей! Сегодня в теме утра мы обсуждаем, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться. Лето, я думаю, что как раз есть возможность отправиться туда, где ты был давненько, но сейчас не получается из-за работы, занятости. А во время отпуска, например, можно это осуществить. Почитаем, что еще пришло.
1: Таня пишет: «Как же я сильно хотела бы оказаться в любимой деревне у родственников на Алтае. Когда я была маленькая, мама переехала с нами жить туда к своей маме, и там мы прожили 7 лет. Угу. Ходили за шишками кедровыми в горы, потом их в бочке парили, под Новый год ходили в лес за красавицей елочкой, валенки сушили на русской печи, собирали почки, потому что бабушка их заготавливала, рыбачили вилкой рыбу для кошек».
0: Ой, вилка, да.
1: Вилкой рыбу для кошек. Угу. «Купались в горной реке, любимый сенокос, на который мама готовила круглую картошечку с чесноком или укропом и курочку в фольге. Самые яркие и теплые воспоминания».
2: Курочка в фольге, да.
0: Ну, вот в прошлое такое, да, получается? Ну, да. А рыбу вилкой меня удивила. Охота такая. Катя пишет: «Давненько я не была на море. Мои ножки соскучились по теплому песку, слышать шум волны. Воспоминания нахлынули, так захотелось сменить обстановку. А почему бы и нет? Что вам мешает? Сейчас, мне кажется, возможность такая есть. Если даже не хочется на наши моря, можно куда-то и отправиться, там, не знаю, в Турцию, в Египет. Сейчас эти горящие путевки тоже выскакивают, выпрыгивают, да?
1: А можно просто хотя бы даже на наше озеро на какое-нибудь, да?»
0: Вера написала: «Доброе утро, мои любимки. Я давно не была замужем».
1: Вот это я понимаю запросик.
0: Сейчас готова дарить любовь, внимание, заботу, ждать с работы, вместе путешествовать. Вера, пускай у тебя все получится.
1: Мужчины, прислушайтесь.
0: Продолжаем от тебя принимать сообщения. Где ты давно не был, но хочешь снова оказаться? Сообщение принимаем наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Там же находится наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши туда, где тебе удобнее. За одно из сообщений у нас есть отличный сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса, прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: У вас были когда-нибудь необычные кроссовки? Ну, знаете, которые, может быть, там мигают, вот бывают такие.
0: Светящиеся. У меня были кроссовки с колесиками, но недолго.
1: О, весело.
2: Я знаю такие, да, на пяточке.
0: Да-да-да, на пяточках кататься одно время, но недолго.
1: Я сейчас расскажу про супер необычные кроссовки, которые вас точно удивят.
0: Давай.
1: В сети завирусилось видео с кроссовками, которые пускают мыльные пузыри прямо на ходу.
0: А, ты идешь, тебя...
1: Да-да-да, полностью мыльные пузыри.
0: Я даже примерно представил, как это все, весь механизм работает.
1: Вот сейчас как раз механизм объясню. Дизайнер встроил по бокам базовых кроссовок мини-генераторы мыльных пузырей. В язычок обуви встроена жидкость для мыльных пузырей.
0: А-а-а.
1: Правда, выглядит это все как космический корабль какой-то.
0: А-а-а.
1: Зато поднимает настроение. Идешь, а из-под ног вместо пыли облако из мыльных пузырей. Некоторые называют это чудо-изобретение самой счастливой обувью этого лета.
0: Но я согласен при условии, что эта обувь используется на улице, потому что когда мыльные пузыри попадают в зал, а если там еще кафель или плитка, а вокруг люди, а там, например,
1: да,
0: банкет, праздник или день рождения, то все на этих мыльных пузырях благополучно подскальзываются.
1: Не хотелось бы.
0: Я тоже. Причем сам автор может, собственно, этих пузырей...
1: На собственных мыльных пузырях.
0: На собственных мыльных пузырях отъехать. Очень скользко. В общем, надо как-то с умом это все дело использовать.
1: Да.
0: Посмотреть, конечно, хочется. Забавно.
1: Шоу небольшое такое. Идешь, а ты есть шоу.
0: Дети были бы в восторге.
1: И взрослые тоже.
0: Ты бы хотел себе такие кроссовки?
1: Да.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном сейчас плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Ревде сейчас плюс 17, в Реже плюс 18, в Краснотуринске плюс 19 градусов.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Прямо сейчас гороскоп на JVFM, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 19 июня, пятница.
1: Овен, воздержись от спонтанных покупок.
2: Телец, дальние поездки лучше перенести.
1: Близнецы, стабильность важнее нового, зафиксируй режим и планы.
0: Рак, скажи вслух то, что откладывал, ясность полезнее намеков.
1: Лев, контролируй эмоции, чтобы избежать конфликта.
2: Дева, начни действовать прямо сейчас с маленькими шагами.
1: Весы, позволь себе начать новое, даже если старое еще не закрыто.
0: Скорпион, советов сегодня может быть слишком много, полагайся на себя.
1: Стрелец, опирайся на интуицию и ощущения.
2: Козерог, сконцентрируйся на текущих рабочих проектах.
1: Водолей, ищи компанию, общение сегодня наполняет.
0: Рыбы, домашняя атмосфера подарит положительные эмоции.
3: Реклама.
4: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Малышева, Высоцкого от Комсомольской до Старомолотова, Ленина от Московской до 8 марта. Много машин на Московской от Хомякова до Малышева, на Карла Литних до Первомайской также до Малышева. На Декабристов от Луначарского до 8 марта, на Репина в Визбульваре от Малышева до Мельникова и на Московской от объездной до улицы Волгоградская.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: 102.5 GEM FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Всем доброе утро, всех с пятницей. Сегодня мы обсуждаем классную тему, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться. Мы, когда придумали тему, думали, что все-таки про места какие-то географические вы будете рассказывать, но я понимаю, что многие хотят и в детство отправиться, да, и еще куда-то, где им было хорошо. Но давайте все-таки про то, куда можно все-таки съездить. Почитаем, что еще пришло.
1: Аня пишет: «У меня есть сын, ему сейчас 18. Все, парень вырос, свои дела, девчонки. И я поняла, что снова хочу в роддом. Была там последний раз 18 лет назад».
0: Ну, вперед. Не так давно.
1: Тоже место, в которое можно вернуться.
0: Да. Настя пишет: «Давно я не была в седле мотоцикла. Свой пришлось продать, а новый еще не купила. Грустный смайлик. Я очень хочется оказаться за рулем двухколесного коня и мчать с ветерком навстречу приключениям». Я, кстати, сейчас замечаю, что очень много девчонок именно за рулем мотоциклов. У них такие красивые, это, как называется?
1: Амуниция.
0: Амуниция, да, вот эти шлемы с косами, с такими, и сразу
1: яркими.
0: Видно какие-то яркие розовые такие у них бантики есть возможные, украшают так. Они, вот девочки, они везде создают какую-то неповторимую, уникальную атмосферу, даже вот с мотоциклом.
1: На брутальном железном коне тоже.
0: Ну,
1: девчонки.
0: Среди парней, да, они, конечно, но они тоже такие все в коже, то есть в заклепочках.
1: Брутальные.
0: Да, но желаем, чтобы мечта твоя осуществилась.
1: Алиса пишет: «Озеро Тургаяк, была там в 2023 году, хочу снова».
0: Ой, здорово. Мы в эти выходные собирались на озеро Тургаяк, но у нас тут случилось кое-что непредвиденное, поэтому перенесли мы свою поездку, а жалко, тоже очень хотелось, причем я уже все закупил для этой поездки.
1: Я свидетель.
0: Да, у меня все возможно, и палатки там, и всякие тенты, и столики, и посуду даже взял. Ну, в общем, обязательно съездим, но чуть попозже. Но, а сейчас от тебя принимаем сообщение, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться. Кстати, что касается Тургаяк, озера, то да, я вот там очень хочу оказаться снова.
1: Да, я
0: пару
1: тоже.
0: Там был давненько, и очень хочется. И там есть возможность прокатиться на яхте. Там в центре такое озеро есть, остров Веры называется. И прямо туда можно на яхте договориться и скататься. Там возят туристов.
1: Я на сапах там каталась.
0: Прекрасно. Пиши свои сообщения, где ты давно не был, но хочешь снова оказаться, в наш мессенджер Макс, либо группа JamFM во ВКонтакте.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Запланированное повышение произойдет только с 1 октября, заявили в ведомстве, напомнив, что это ежегодная индексация. ФАС также добавили, что уровень изменений не превысит установленный правительством. РИА Новости уточняет, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа, и федеральный уже состоялся 1 января. В Свердловской области тем временем дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизель, выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель почти на 2 рубля. 92-й бензин прибавил почти 1,70 рубля. Марки топлива дорожали примерно в 4,5 раза быстрее роста потребительских цен, пишет портал 66.ru. Выставка пионов сегодня весь день будет проходить в Ботаническом саду Екатеринбурга. Посетители смогут увидеть множество сортов пионов, в том числе пионы необычной формы и редкого желтого цвета. Экспозицию впервые разместили в оранжерее среди деревьев и кустарников. Выставка будет работать с 11:00 до 19:00. Также в программе ярмарка продажи растений и изделий ручной работы уральских мастеров. Экскурсии по оранжереям, саду и участкам, где растут лекарственные растения, пионы и другие цветы и травы. Президент России Владимир Путин провел подробный разговор по конфликту на Украине с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом накануне в Казани заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности президентского брифинга при этом глава МИД не привел, пишет РБК. Саммит «Россия-АСЕАН» начался в Казани 17 июня и завершится сегодня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между сторонами. В северном полушарии наступает пик сезона серебристых облаков, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. Ученые пояснили, что этот вид относится к самым высоким облакам. Они тонкие и прозрачные, причем настолько, что сквозь них просвечивают звезды. Днем они полностью тонут в ярком солнечном свете, а увидеть серебристые облака удается только, когда солнце недавно село, либо наоборот, рано на рассвете. Солнечные лучи в этот момент под острым углом отражаются от кристалликов льда, из которых и состоит облако. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду, днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя жимнастика.
0: Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Хотите познакомиться с Самодой JQ поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Amodei JQ. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
3: О, Автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на JamFM ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
10: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Долорес Барури, Визбульвар, Репина, от Токарей до площади Коммунаров. Также много машин на проспекте Ленина от Московской до 8 марта. На Черепаново до Стрелочников, на 8 марта от Декабристов до улицы Радио. Дищева. Стоит 40-летие Комсомола от Сыромолотова до дублера Сибирского тракта. Также затруднения на объездной от Московской до Амундсена и на Московской от объездной до улицы Волгоградская.
11: Реклама.
12: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Подводим итоги темы утра. Ну и кому-то из вас сейчас достанется наш главный приз. Разыграем сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Тема сегодня летняя, очень актуальная. Спрашиваем у тебя, где ты давно не был, но очень хочешь снова оказаться. Почитаем, что еще пришло.
1: Наташа пишет: «Очень хочется вновь приехать в Абхазию. Деревья, эвкалипт, сосна пицунская, кипарис, лавр, самшит и другие. Море и воздух, вдыхая который, тебя опьяняет. Это чувство хочется вновь испытать и отдохнуть именно в Абхазии».
0: Ну вот вообще многие пишут, да, куда-то в теплые места отправиться. Катя пишет: «Хочу побывать в Крыму тем же составом. Я, мама и бабушка, что и в 2012 году. Купаться в море, дышать горным воздухом, вкусно кушать». Это правда.
1: Хорошо.
0: Да, ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ларисы. Ей очень-очень-очень хочется в отпуск на море. Мой внутренний дипломат и котик кричат: «Срочно отправьте меня туда, где все включено, а мысли выключены». Соскучилась по шезлонгу, морскому бризу и дегустации десертов. Без подсчета калорий скучно не будет. Дайте только чемодан собрать.
1: Дадим.
0: Мы тебе, по крайней мере, даем отмашку. Можешь отдыхать. Ну, а сейчас можешь отправиться в кафе «Калачи». Именно туда тебе вручают сертификат на 2000 рублей.
1: На правах рекламы.
0: Уютное место современной русской кухни в историческом особняке 19 века.
1: В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками. Гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу, что нужно делать, чтобы развивать мозг.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Давай, Рита.
1: Вы как-нибудь тренируете мозг?
0: Ну, как тренируем? Мы спим. Он отдыхает, говорят.
1: А, ну это тоже потом вариант.
0: А, кстати, говорят, что эти кроссворды нужно и стихи учить наизусть.
1: Да, да, языки учить.
0: Мозг тренируется.
1: Японский ученый изобрел систему развития памяти и скорости мышления, которая значительно улучшает работу мозга за 2 месяца.
0: Давай.
1: И этот способ сейчас очень популярен в интернете. Ученый доказал, если быстро решать примеры в уме, работает максимальное количество зон мозга. То есть методика включает центры памяти, творчества и самоконтроля на 100%. Растет число нейронных связей и улучшается их качество. Усиливается приток крови к голове. И после 2 месяцев таких занятий память и скорость мышления становятся лучше на 20%. Примеры, которые нужно решать, кстати, очень простые. Типа 5 умножить на 2, 3 плюс 8. Просто их очень много.
0: А ты можешь умножить 7 на 8 сразу?
1: Да.
0: Сколько?
1: 56.
0: Молодец.
1: Да.
0: Не все знают сейчас складывать, не могут, потому что без калькулятора уже, без телефона, и мы все
1: да,
0: зависаем.
1: Но там надо как семечки щелкать, там такие в столбик, значит, примеры, да, как во втором классе. Угу. И решаешь, и мозг становится круче на 20%.
0: То есть задачки решать не обязательно?
1: Нет.
0: Я вот, знаешь, как вариант могу предложить от себя?
1: Давай, предложи японскому ученому.
0: Японскому ученому, когда стоишь в пробке, а мы часто стоим в пробке, я обычно складываю все цифры, я не знаю, зачем это делаю, автомобили впереди стоящего, а потом стараюсь поделить их на 2. Если делится, то круто, если не делится, то не круто. А еще считаю почему-то автомобили, когда стоят сбоку, вот эти колесные диски, и там на этих дисках есть, как назвать, лучи, да?
1: Количество делений каких-то.
0: Да, я тоже все время их считаю. Мне нравится, когда четное, не нравится, когда нечетное число.
1: А почему?
0: Ну, мне кажется, когда нечетное, как-то неправильно. Ну, это моя такая тренировка мозга.
1: Это очень странно.
0: Тренирую мозг в разных местах, где бы ты ни находился. Это прекрасно. Яркие заголовки только что на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 20, в Асбесте плюс 22, в Туринске плюс 23 градуса.
7: Реклама.
8: 3 квартиры на этаже?
9: 3 квартиры на этаже.
8: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
10: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
9: Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы 8 марта от Декабристов до Радищева, также Репина, Визбульвар от площади Коммунаров до улицы Мельникова, Малышева, Высоцкого от Комсомольской до Сыромолотова. Затрудним Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников, на объездной от Московской до Амундсена, на 40-летие Комсомола от дублера Сибирского тракта до улицы Сыромолотова, также на 40-летие Комсомола от Сыромолотова до дублера Сибирского тракта. Самое большое затруднение на Московской, это объездной до Волгоградской. Длина пробки 1 километр. Время проезда 30 минут.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИПП

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. 19 июня сегодня на календаре. Выходные нас ждут, 20-21. Можно съездить куда-то на природу, на дачу. Ну а те, кто остается в городе, сегодня более 2500 артистов, представляете, десантировались в нашем Екатеринбурге. Они сейчас все готовятся, у них проходят саундчеки. Огромное количество, сколько там, 110 площадок, даже больше, более 110 площадок. Только представьте, что сегодня происходит. А это мы еще не говорим про всевозможные бары, кафе и так далее, куда их только, где они только не выступают. В торговых
1: это
0: центрах огромное количество. На любой вкус, цвет, тут и рок, и поп, и электроника, и рэп, и все, что хочешь, фольк и так далее. Mm-hmm. Ну, наши, конечно, монстры — это Савичева, Чайф, Пицца, естественно, Сергей Бабунец, это те, которые такие прям...
1: Смешбенд.
0: Смешбенд, это тоже смешарики. Кстати, мне на Смешбенд хочется сходить, они в 11 часов сегодня начинают свое представление. Да, выбирайте, заходите, можете посмотреть, куда отправиться. Все бесплатно, это прекрасно.
1: Ну, это очень здорово. Я обожаю, да, ночь музыки за то, что в каждом просто закоулочке ты можешь встретить музыкантов или их фанатов.
0: Ну, а я еще раз хочу сказать, что это уникальное для Екатеринбурга событие, и мы просто немножко некоторые недооцениваем тот масштаб, и люди приезжают из других городов, берут отпуска, чтобы побывать сегодня здесь, а мы можем просто выйти вечером прогуляться по нашему любимому Екатеринбургу, но посмотреть на него совсем по-другому. Такая большая сцена сегодня, да, весь город.
1: Да, и что-то мне подсказывает, что погода все-таки будет прекрасной.
0: Ну, мы рекомендуем зонт все-таки с собой взять. В любом случае, чем бы ты ни занимался, Jam FM всегда с тобой вместе, всегда на твоей волне. И, естественно, привет и поздравления. Диджей Дэн озвучивает. Яна Ефимова делает свежие истории, вам их рассказывает. И, конечно же, наше вечернее шоу «Не пропусти» в 17.00. Jam без правил, Яна Ефимова, Миша Киселев. Всем желаем отлично провести эти выходные.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 200 000, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго, бодрого в Екатеринбурге. 11.02, за бортом солнечное, плюс 24. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 26-28 жары.

Да, в общем-то, не важно. Из-за чего, почему, причины, главное быть счастливым. Но точно одна на всех есть, и она нас с тобой объединяет. Это пятница, последний рабочий. Ну и в том числе, знаете ли, хорошая музыка. Все для тебя здесь на Jam FM. Группа Добро открывает этот час. Я принял эстафету. Меня зовут Диджей Дэн. Ну и до вечера снабжаю хорошей музыкой. Скоро Хабиб, затем Александра Стена. Прямо сейчас с маячками. Юлиана Караулова на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
2: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». Итак, как сообщает «Россиян Экс-карты», Московская стоит от Визной до Волгоградской, Малышева-Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова, Московская-Челюскинцев от Маршала Жукова до Малышева. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Большакова от 8 марта до Белинского. И придется отдохнуть на машины от Чёрса до Фурманова.
1: Реклама.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Бузова ответила на вопрос о своем браке. Вот уже много лет поклонники гадают, состоит ли девушка в официальном браке со своим избранником-бизнесменом Константином Штрекиным. И только сейчас младшая сестра певицы решила расставить все точки над «и». Она решила сделать официальное признание в социальных сетях. Анна отметила, что они с бойфрендом узаконили свои отношения, однако предпочли отказаться от пышного празднования. Блогерша поделилась, цитирую: «У нас все абсолютно было не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было просто волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем». Сейчас Анна носит малыша под сердцем. Она сообщила о своем положении в апреле. Поклонники искренне рады за звезду и желают ей крепкого здоровья и легкой беременности. Ну а мы присоединяемся. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений, солнечный плюс 24. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущество без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Незабываемых моментов, знаете ли, очень много. Но все-таки, когда они связаны с чем-то хорошим, теплым, то их намного приятнее ведь вспоминать. Вот именно таких тебе желаю в этот летний сезон. Максим с нежностью на Jam FM. Ну и, конечно, пятница, если говорить про день сегодняшний, пусть пролетает тоже приятно, легко, на одном дыхании и с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ани Лорак, затем Эд Ширан. Ну а прямо сейчас 5 утра в тачку. Фью.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Ками Восток». На Сибирском тракте 34 балла, местами затруднения. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Московская стоит Тата, Безнеда, Волгоградская, Высоцкого, Малышева, от Мира до Сарамултова. Восточка от Первомайска до Декабристов. Потерпим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Амундсена стоит от Бардина до Обездной. Также Обездная, только от Московской до Амундсена. Отдохнем на 8 марта от Фучика до Обездной. И много машин на Якаде. От 20-го километра до реки Березовка.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечно, плюс 24. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.

Повторение, мать учения, как всем известно. А если глаголишь что-то хорошее и приятное при этом, то совсем огонь. Fast FM или на Jam FM, метка четко. У тебя пусть проходит пятница и с хорошим настроением. Я продолжаю ставить хорошую музыку. Зовут DJ Dan, скоро Иванушки Интернешнл, затем Бахти Туркен. Но прямо сейчас немного румынской попсы. Поп-исполнитель Богдан Медведи на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-09-05.
7: 235-09-05.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По сообщениям, в сервисе Яндекс.Карты Малышева-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова, Московская, от Обездной до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская, от Хомякова до Малышева-Яка, от 16 километра до Высоцкого. Постоянно Комсомольская от Педагогической до Малышева, на 8 марта от Фучика до Обездной, и задержаться придется на Машинной, от Чёрс до Фурманова.
1: Реклама.
11: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5 Jam FM.
13: Мой будильник склад.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анита Цой высказалась о будущей жене сына. Певица рассказала, какой видит будущую избранницу своего сына Сергея. По ее мнению, мужчине подойдет та, которая будет похожа на его звездную маму. И речь не о внешних чертах, а о характере и интересах. Анита поделилась. Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же. Единственное, он не хочет, чтобы она была артисткой, а хочет, чтобы она была из его сферы – экономики и финансов. Главное, чтобы им было о чем поговорить. В детстве Сергей мечтал стать летчиком. Тогда он выступил вместе с Анитой перед публикой и заявил, что со сцены виден только зрительный зал, а с самолета можно рассмотреть всю землю. При этом у него хороший музыкальный слух, но он решил не идти по стопам матери. Отметьте, что Анита Цой мечтает о внуках, но сын не спешит создавать семью. Но значит, оно пока и не надо. Всему свое время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». С бортом солнечное плюс 24. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ООО «ЗА Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Шат Б. Вот так называется эта красивая романтическая вещица свеженькая. Баэнди, я хочу эмоции на GMFM насчет технических параметров. Какой у Кэнс? Ничего не скажу. Главное, что вот он, уже вот можно дотянуться, потрогать, ощутить свободу, отдых и все остальное. Хорошей, удачной пятницы. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Затем тест тестостерона. Прямо сейчас... Мануэль Ренелли на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодо и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
5: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни.

0: Положенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
0: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого. Малышево-Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Постоим на Московской. Это объездной до Волгоградской. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Много машин на Блюхера от Мира до Раевского. На Щерс от машины до 8 марта. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Восточной от Малышева до Первомайской.
9: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.
10: ИП «Погиб» Александр Иванович. ИНН 66 720 922 0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 31 86.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Prime FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.01 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 25 на завтра, суббота, 20 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

0: Нажелал 3 короба и все.
1: Но это вообще не вариант. Главное ведь, чтобы желания воплощались в реальность, и тогда огонь. Кая с хитом 99-го года. Желаю тебе на Jam FM. Тебе желаю хорошей пятницы и ставлю хорошую музыку. Зовут Диджей Дэн, скоро Мари Краймбрери, затем Томас Эвергрин. Ну а прямо сейчас огнями большого города. Медь Фомин, можно сказать, про вечер пятницы.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джитура», автоцентр «Глазурица». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышево-Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова, Московская от Обезной до Волгоградской. Щерс от машины до 8 марта. Постоим на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Репина, Версетский бульвар от Малышева до Мельникова. Щербакова от Обезной до Павлодарской.
1: Реклама.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Фестиваль «Таврида Арт» впервые пройдет в Екатеринбурге. В этом году в столице Урала впервые проведут фестиваль «Таврида Арт». Он пройдет этой осенью совместно с фестивалем молодежи. Как пишет Global City, сам проект стартовал в Крыму и не покидал пределы родного края. Организаторы поделились. «Таврида Арт» покажет жителям и гостям Екатеринбурга большое шоу, а также подарит городу арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида», как символическую связь Крыма и Урала. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из разных уголков мира. Гостей ждут музыкальные шоу, книжная ярмарка, цирк «Шапито» и многое другое. Яркой частью события станет карнавальное шествие. Если в Крыму по улицам проходят артисты в карнавальных костюмах, то в Екатеринбурге в шествии будет участвовать молодежь мира. Ребята наденут свои национальные костюмы. Отмечу, что события хотят провести в сентябре. Ждем осени. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города по-прежнему плюс 25. На завтра, суббота, 20 июня, синоптики пообещали переменно облачное, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27. Тепла.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Если все-таки ни в какую не берет трубку, не может дозвониться, можешь воспользоваться мной, пожалуйста, Jam FM. Наше общение от зависит по радио, и все передам, чтобы взяла, подзарядила телефон, ответила, вышла на связь. Ну и, конечно, приветик тоже можно Кате передать, кому угодно. И, конечно, поздравления. Наше общение на Jam FM зависит по радио, и пятничное настроение, естественно, принимаю, все звучит здесь, на волне 102.5 и на нашем сайте radiojamfm.ru для всех абсолютно, кто в онлайн. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102.5, можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте и на сайте тоже оставлять radiojamfm.ru. Я в твоем распоряжении, хорошей пятницы, вперед, летим с хорошей музыкой. Скоро дискотека Авария, а затем Дуа Липа, ну а прямо сейчас Филатов и Кайрос на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Джим ФМ.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще

0: Самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
1: Торговый дом «Успех» ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Где пробки?
4: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. Снова 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Московская, от Обездной до Волгоградская. Постоим на Комсомольской, от Педагогической до Малышева. Также в Рижском переулке, от Московской до 8 марта. Амундсена стоит от Бардина до Обездной. Вторая, Новосибирская, от Умельцев до Плесадной. Обездная от Громова до Амундсена. Много машин, от Серафим Дерябиной. От Обездной до Бардина.
3: Реклама.
5: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 200 000, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 25. На завтра, субботу, 20 июня, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

Ну, если так, в самое-присамое сердце, то пусть туда залетает, попадает только что-нибудь хорошее, приятное. Улыбочка не пропадает с твоего лица. Пятница у нас и хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро гость из будущего, затем Матвей Мельников, а прямо сейчас Али Фарбен на Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиле, продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
4: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: На месте 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Малышева-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова, Московская от Обездной до Волгоградской и от Циолковского до Волгоградской. Амундсен от Барнина до Обездной. Задержаться придется на ИКАДе от 16-го километра до Высоцкого. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской. Объездная от Громова до Амундсена. Фурманова от Сурикова до Чапаева.
5: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: голоса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Ольга Бузова покинула больницу ради выступления в Кремле. Певица настолько любит свою работу, что даже несмотря на пошатнувшееся здоровье, порадовала поклонников своим присутствием на одном из детских конкурсов. Как пишет Супер, Бузова не только приехала поддержать участников, но и даже спела ребятам. Артистка появилась на публике в инвалидном кресле. Недавно она сильно повредила ногу. Олю экстренно прооперировали врачи. Ранее в личном блоге она делилась подробностями произошедшего. Цитирую. «Я до сих пор в больнице, а выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться». Всех присутствующих на торжестве настолько тронул героический поступок звезды, что они рукоплескали ей стоя. Фанаты отметили, что восхищаются мужеством певицы, ведь многие звезды отменили бы свой визит на мероприятие, а Оля приехала через боль. Ну а мы, конечно, пожелаем Оле скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом плюс 26. На завтра, суббота, 20 июня, синоптики нам пообещали перемену облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.
2: Реклама.
5: Три квартиры на этаже?
6: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
7: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
6: Сайт sib-kalina.ru.
8: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
2: Непараллельный пятничный на связи. Большой привет всем-всем-всем. Особый привет своей сладкой половинке Анастасии. Спасибо тебе, спасибо. Не знаю только кому, без автографа. Подписывайтесь, чтобы страна знала своих героев. Таня, всем доброго дня. Класс. Танечка, тебе тоже отличной пятницы. Большой привет своему мужу. Он сейчас в дороге. Цитирую, Владичка, я тебя люблю. Тоже без автографа. Владичка, кто в дороге. Кто отзывается на имя Владичка и в дороге, вот это все для вас. Так, большой привет всем. Хорошей пятницы, отличной ночи музыки.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Камивосток» на Сибирском тракте 30. Как сообщается, россиянок с карты, Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Малышева-Высоцкого, от Мира

0: Да, Старомолотова, Егата, 19-го километра до моста через ЖД-дорогу. Гагарина, Педагогическая до Ленина, постоим на Репина, от Шайтанской до Тульского переулка, также до Московской, это Бизной до Волгоградской, на Амундсен, от Бардин, да, Бизной.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону +7 343 293 3186.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю. Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамент информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункт бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало 4-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 на завтра. Суббота, 20 июня, нам синоптики пообещали перемену облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

Винтаж на Jam FM, Малахитс, мало, точнее, все меньше и меньше остается до вечера отдыха, что, несомненно, должно радовать. Ну, почему? Почему бы и не улыбнуться, если вдруг этого еще не делал сегодня, то самое время. Всем удачного и наискорейшего завершения работы. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. У микрофона я, Диджи Дэн. Совсем скоро не лето, Олег Майами, Леш Свик, затем молоко. Ну, а прямо сейчас немного востока и мудрости. Ханна на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
1: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
2: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
1: Звоните 385-301. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Мира до Комсомольской, Комсомольская от Педагогической. До Малышева на этих направлениях оставим около 15 минут, в районе 10. Это Московская от Обездной до Волгоградской, Восточка. От Малышева до Декабристов, Репина стоит от Шайтанска до Тульского переулка. Ну и около 5 минут это Амундсена от Бардина до Обездной, Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумяна, Обездная от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена.
1: Реклама.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Катя Лель рассказала о несчастном случае на съемках. Певица рассказала о несчастном случае, который случился с ней пару недель назад. Она готовилась к номеру, шла в темноте и внезапно почувствовала, как оборвалась декорация. Артистка упала с высоты на руки и ноги и чудом не пострадала. Она поделилась. «Я не знаю, каким чудом меня кто-то поддержал. И я сгруппировалась, как кошка, и я сильно упала. Такой был грохот. Я вообще не поняла, что же произошло». На помощь Кате примчался Алексей Воробьев. Певицы даже хотели вызвать скорую, но она отказалась. Хватило приложенного к ноге льда. Дело обошлось лишь синяками. Катя, впредь будь осторожнее. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15-29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом плюс 26. На завтра, суббота, 20 июня. Синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 22-27. Выше нуля.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сегодня в Екатеринбурге ночь музыки в 10 часов вечера на площадке Discolands. Но, чтобы всем было понятней, кто не знает, это ДК железнодорожника, выступит Сергей Серков, один из бывших солистов группы «Ласковый май», ну а ныне сольный исполнитель. Прямо сейчас Сергей у нас в студии, Jam.fm. Сергей, привет.
1: Привет.
0: Ну, как тебе атмосфера нашего любимого Екатеринбурга, который сегодня буквально весь гуляет, поет, бурлит?
1: Ну, атмосфера, поскольку я тут не первый раз, именно на этом же празднике, атмосфера, как всегда, праздничная, музыкальная, настрой боевой, люди... Даже сейчас на саундчеке, даже уже люди...
0: Ну да, я тоже вот отдыхают. С утра приехал, уже было слышно по всему Екатеринбургу. Чек, чек, чек, везде музыка.
1: Музыкальный. Екатеринбург вообще музыкальный город. Очень
0: столица,
1: мне нравится.
0: Столица рока. Ну здорово, что на позитиве, потому что это очень важно перед выступлением. Что сегодня будешь исполнять на фестивале? Больше «Ласкового мая» либо что-то свое?
1: Больше «Ласкового мая», больше по ретро мы ударим. У меня один трек мой, это первый трек будет, а остальные все майские.
0: Ну, то есть, все стандартно. Да. «Седая ночь»,
1: да,
0: «Белые
1: да,
0: розы».
1: Естественно, основные хиты – это «Детство», «Розовый вечер», «Белые розы», «Седая ночь».
0: Ну, все, что на слуху.
1: Конечно, конечно. Ну, людям же нужны хиты, как бы известные песни, которые они знают, под которые они в молодости зажигали, так что...
0: Ну, здорово. Так, если я не ошибаюсь, в конце 80-х ты был участником «Ласкового мая» не как солист, а как музыкант.
1: Да.
0: Но ты же был подростком. Ну, вот как это случилось? Это не только мне интересно, это многим интересно. Как ты попал в группу?
1: Происходило все в городе Оренбурге, в интернате номер 2. К нам перевели из города Акбулака Юру Штунова. Ну, там много ребят перевели. Вот один из них был Юра Штунов, он попал к нам в класс. Подружились, тусоваться вместе стали. И в это же время к нам устроился в интернат Сергей Кузнецов. Это композитор, который написал все основные хиты группы «Ласковый май», который название придумал группы «Ласковый май». Вот, он устроился, он оформлял музыкальные праздники, дискотеки музыкально оформлял, то есть он как музыкант. И на тот момент у него уже были написаны часть песен, которые позже вошли в первый альбом группы «Ласковый май». Вот. И он искал солиста. Прослушал Юру Штунова, ему понравилось все. И начали мы, поскольку мы тусовались с Штуновым всегда вместе, мы, наверное, стали бегать на репетиции. И так вот попали мы в группу «Ласковый май».
0: Ну, а в то время ты на клавишах играл?
1: В интернате нет. В интернате я вообще не играл. Меня Кузнецов спросил, ну, к чему душа лежит. Я говорю, к барабанам. Он говорит, ну, барабанов нету пока что. То есть, вот, сделал мне светомузыку самодельную, и, в общем, я на ней лобал, на светомузыке. А когда в 88-м уже поехали, то я, естественно, барабанщиком был. Первые пару месяцев я на клавишах пока учил барабанные партии, там, руки слегка ставил, вот, полтора, там, два месяца я на клавишах, потому что на клавишах меня Кузнецов еще в интернате учил играть.
0: Ну, если такая градация, то светомузыка, клавиши ударные.
1: Да, ну, клавиши так, это, я говорю, полтора месяца, там, около двух, это очень короткая часть, а в основном я на барабанах, естественно. 88-й, 89-й, и в 89-м я уже начал записывать свои сольные песни.
0: Ну, ты упомянул, тусоваться начали с Юрой Шатуновым.
1: Да.
0: Ну, вот что, может быть, есть какое-то прямо вот яркое такое воспоминание о нем?
1: Ну, ярких воспоминаний много, тем более они в основном все вот эти юношеские. Как мы в интернате ходили из поджигов, шмаляли, как на картингах ездили. Потом уже, когда поехали, мопеды себе японские купили. Ну, уже когда начали выступать, в 88-м купили, он себе Хонду купил, мне купили Сузуки, на них гоняли. С телохранителями со своими, у нас были телохранители.
0: Даже
1: и,
0: так?
1: Причем спортсмены профессиональные.
0: У каждого?
1: Все, конечно, нет, общие у нас телохранители были. И мы с ними занимались тэквондо.
0: Ой.
1: В общем, мы ездили с ними на базу и ну, в общем, там они нас учили.
0: Не только музыкальные, еще и спортивные.
1: Да, ну вот из таких вот, из ярких, вот, ну, юношеские наши похождения.
0: А, представь, вот прямо сейчас есть такая возможность вернуться в прошлое и дать себе один совет. Пацану из конца 80-х, вот что бы ты себе сказал?
1: Ну, я бы сказал, что поменьше доверяй всяким проходимцам. Вот, не будь наивным. Я бы себе вот это сказал.
0: Ну, замечательно. Честно скажу, ну, это, в общем-то, ни для кого не секрет. На каждом мероприятии свадьба, корпоративный праздник. Ну, вот он не проходит, ни одно мероприятие, чтобы не попросили включить «Ласковый май». «Седая ночь», «Белые розы». Ну, и это из года в год. Это не завершается тенденция. Вот в чем секрет? Почему вот «Ласковый май» актуален?
1: Ну, секрет в том, что это как с 88-го года вошло в сердца людей. То есть это ностальгия, это... Кто-то влюблялся под эти, гулял под эту музыку. Это, ну, это в порядке вещей, это ностальгия, это жизнь, поскольку, то есть, эта музыка, если, ну, с молодости, то есть, ты в молодости вошла в твою голову, в сердце, то есть, так и там и остается. Поэтому люди ностальгируют, поэтому это все возвращается периодически.
0: Ну, я вот тоже думал, почему же? Наверное, все-таки в первую очередь это сердце. Сердце и душа.
1: Конечно. В песни вошли в народ, все, уже как минимум в два поколения вошли эти песни, поэтому их уже все, уже не выдрать оттуда.
0: А если вот говорить про какие-то интересные факты, но это лично, наверное, мой такой вопрос, я сильно не углублялся, что там происходило, как вообще, узнал поближе о «Ласковом мае», но только из фильма. Кассеты в поездах появлялись, продажа комбайна, ну, фильм «Ласковый май». Но вот есть какие-то еще интересные факты по поводу, вот когда происходило это формирование «Ласкового мая», когда...
1: Ну... Я, если честно, так и не понял, о каких фактах.
0: Ну, вот, например, в фильме «Ласковый май», да, там есть такой эпизод, все началось с кассет в поезде. Это так и было?
1: Изначально все началось, когда Кузнецов, как раз вот в это время только появились, в 86-м году только появились... коммерческие палатки вот, по всему Советскому Союзу,
0: да.
1: Появились коммерческие палатки. Кузнецов, когда за 86-87 год собрался альбом, он пошел как раз на вокзал, она была у нас на вокзале единственная эта коммерческая палатка, он пошел и отдал этот альбом вот в эту коммерческую палатку. Причем ему там заплатили деньги, хватило их там, Кузнецов пару часов купил себе, и Юрке привез часы. Вот. И, ну и все. И буквально там в течение полгода, наверное, уже по всему Советскому Союзу звучали песни «Ласкового мая».
0: То есть, можно сказать, вот так с палатки, с простых,
1: да,
0: все,
1: да,
0: началось.
1: Да, да, да. Ну, а потом, естественно, это все распространилось и в поездах, ну и везде. В общем, со всех утюгов, как говорится.
0: Ну, значит, так и было.
1: Да?
0: Так и запишем. Ну и, наверное, на данный момент еще один вопросик. Ассоциация с «Ласковым маем» тебе мешает или, наоборот, помогает? Ты этим гордишься?
1: Да и не мешает, и не помогает. Когда как? Иногда меня не то чтобы мешает, но поскольку я записываю сейчас современные треки, меня ассоциируют меня именно с майскими песнями. Поэтому как бы небольшая несостыковка, и вот это не то, что мешает, а иногда люди в непонятке, там, типа, ну, должен петь вроде такую галимую попсу, а поет чуть другую музыку, более современную. Вот. А помогает, естественно, то, что, ну, что люди ну, во всех городах, естественно, ностальгируют, хотят слышать музыку и, естественно, зовут на выступление и узнают, естественно, ну, как популяризация, это, естественно, помогает, это, безусловно, сам тот факт, что я участник первого состава, золотого состава группы «Ласковый май».
0: Да, конечно же. Напомню, что сегодня у нас на Jam.fm, прямо сейчас в студии Сергей Серков, один из участников, солистов группы «Ласковый май». Мы продолжим через небольшую паузу снова общаться.

0: да. На Jam FM продолжаем общаться с участником группы «Ласковый май», с музыкантом, солистом Сергеем Серковым. Сейчас, Сергей, у нас блиц небольшой, правда или ложь? Первый вопрос. «Ласковый май» одновременно выступал 10 составами в 10 разных городах. Правда? Нет?
1: Блин, ну тут тоже однозначно не скажешь. Как, трех как минимум настоящих «Ласковых маях», трех как минимум, три солиста у нас делились, могли ездить по трем городам разным. А левых, естественно, еще 4-5 коллективов было тоже каких-то, их вылавливали по всему Советскому Союзу.
0: Ну, в общем, частично да.
1: Частично да.
0: 50 на 50. На зарплату от концертов «Ласкового мая» мог себе каждый купить «Волгу» или «Жигули»?
1: Каждый нет. Я лично не мог, как музыкант. Я же был музыкантом.
0: Юра,
1: я лично
0: только
1: не мог, мне не хватало. Я максимум 3000 рублей получал в месяц. А машина, она 6-7 тысяч стоила. Солист мог, да.
0: Так и запишем. Сергей, ты бережно хранишь первые барабанные палочки из Оренбургского интерната как главный талисман своей жизни.
1: Хранил какое-то время. Сейчас их уже нету. Я их потерял, к сожалению.
0: Если кто-то найдет палочки, пожалуйста, верните Сергею.
1: Если ими дрова, ну, то есть на дрова не ушли.
0: Ну, естественно, если они еще живы. Современная поп-музыка бездушная и пластмассовая по сравнению с искренними песнями твоей молодости.
1: Я бы не сказал, что бездушная и пластмассовая, просто ее меньше стало. Она есть и с душой, и нормальная, только ее меньше стало. Раньше было больше просто.
0: Ну, конечно, сейчас и все больше и больше.
1: Да, да, да.
0: Но как уже было много здесь высказываний в нашей студии, потому что ночь музыки все-таки, да, но не все пользуются, и очень мало пользуются, кто и. Вот за настоящие нотки, за настоящие.
1: Да, конечно, звук. Конечно.
0: Так, когда ты стал выступать сольно, ты наконец-то сам решаешь, во сколько просыпаться, куда ехать, что пить, что петь, без указов продюсера.
1: Да, это безусловно так, и это очень радует.
0: Ну и последний вопрос. Сегодня после выступления на «Ночи музыки» ты планируешь не спать до утра, гулять по Екатеринбургу?
1: Ну, прогуляться мы прогуляемся, но спать буду.
0: А можно совместить поспать, прогуляться?
1: В смысле, поспать, а потом ночью пойти?
0: Да.
1: Да нет, вряд ли у нас...

0: на самолет, поэтому мы сперва погуляем после концерта, а потом поспим перед самолетом.
1: Ну, а сам выход именно в 22:00?
0: Да, да.
1: Ну, еще раз тогда напомним всем, площадка «Дисколэндс» 22:00, это ДК «Железнодорожников», Сергей Серков, один из участников группы «Ласковый май». Сергей, спасибо большое, что был с нами.
0: Пожалуйста, большое, приходите вечером на концерт.
1: Чтобы зажечь, послушать старый...
0: Чтобы зажечь, послушать, 80-е. Да, поностальгировать,
1: с «Ласковым
0: отдохнуть»,
1: моим.
0: Да.
1: И с Сергеем Серковым. Спасибо.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
1: Видеть мир в деталях без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По сообщениям, в сервисе Яндекс.Карты Высоцкого, Малышева по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. ЕКАТ от 19 километра до моста через ЖД-дорогу Московская-Челюскинцев, от маршала Жукова до Малышева, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Задержимся на Московской, от Обездной до Волгоградской. Восточка стоит от Малышева до Первомайской, Обездная от Громова до Амундсена, Гагарина от Педагогической до Ленина.
1: Реклама.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки, доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25. На завтра. Суббота, 20 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

В нашем случае можно и без руки Димы Билана войти, чтобы получить порцию позитивчика. Я сейчас говорю не только про музыку, еще и про вечернее шоу «Джем без правил», Миш Киселев, Яна Ефимова. В 17.00 уже в следующем часе здесь будут сжигать, рассказывать, делиться лайфхаки, разные интересности, полезности, которыми ты можешь воспользоваться, записать, ну и использовать. Ну, а главное от них позитив. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Меня же зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Обязательно хорошего и наскорейшего завершения рабочих всех процессов и отличного вечера. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Скоро Бандера, затем Мэри Гу, а прямо сейчас Биби Рекса и Фейтлис на Джем FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амода и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, Автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
2: Экономить надо так. За покупками в Маяк.
3: В гипермаркете Маяк каждый неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про Маяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 16:05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Смира до улицы Егоршинский подход, ЕКАТ от реки Березовка до Березовского тракта, от 16 километра до Высоцкого, это ЕКАТ. Блюхера проезжая от Сахалинска до Краснодарска, Ишевская, Тепличная до Космонавтов, Московская от Циолковского до Волгоградской, тормознем на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Московской от Обезной до Волгоградской.
1: Реклама.
9: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Николь Кидман закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Голливудская звезда активно устраивает личную жизнь после развода с кантри-певцом Китом Урбаном. В окружении Николь Кидман рассказали, что она добилась определенных успехов. Уже несколько месяцев она встречается с влиятельным бизнесменом из индустрии развлечений. Актриса не торопится рассекречивать бойфренда, но близкие друзья уже знают о переменах в ее жизни. Они сообщают... Отношения между ними развивались втайне ото всех и в течение последних нескольких месяцев, и пара старается не афишировать свои отношения. Ранее в окружении Кидман рассказали, что за ней ухаживает председатель совета директоров. Его зовут Пол Салим. Актриса и бизнесмен знакомы давно, у них есть общие друзья. В этом году они дважды встречались в компании. Пол в 2021 году развелся с женой Навин, у бывших супругов 4 дочери. Ну а я радуюсь за Николь, она достойна счастья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом солнечной, плюс 26. На завтра, суббота, 20 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью, да, плюс 15. Завтра днем 22-27, выше нуля.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Как бальзам на душу. Такие слова для каждой девочки. Ну, мне так кажется. Иракли на Jam FM. Ну, а с тобой, вернее, с нами совсем скоро нарисуются Миша Киселев и Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джем без правил» в течение 2 часов будут рассказывать, делиться, подсказывать, может быть. В общем, от них лайфхаки и разные интересности. Не пропусти «Джем без правил» в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше с хорошей музыкой и отличной пятницы. Музыкальная она точно, на все 100%. Все-таки Ural Music Nights. Именно сегодня. На подходе ATV Topic и S7S, затем Ася и Звонки. Ну а прямо сейчас Наталь Подольская на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Хотите познакомиться с Самодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, Автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
4: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Акаме Восток» на Сибирском тракте 30. Не так, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Малышево-Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. Блюхер от Комсомольской до Шевской. Библиотечная от Педагогической до Комсомольской. ЕКАТ от 19 километра до моста через ЖД. Дорогу от 16 км до Высоцкого. Постоим также на 8 марта от Куйбышева до Малышева, на Малышево с Хохрякова до Карла Липнихта. Много машин объездной от Громова до Амундсена.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Митсубиши. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолеты уральских авиалиний «Аэрофлота» и «Red Wings». Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил в пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Ну что, пришло время начинать. Во-первых, всем добрый вечер. Мы начинаем «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: Пришло время поговорить о чем? Конечно, о том дне, который раз в году... Ну, давайте так, не только этот день, но, по крайней мере, сегодня мы будем говорить про Уральскую ночь музыки или Ural Music Night. Мне так нравится, если честно, как оно... Как
4: больше по-американски?
3: Нет, просто сам... И ночь музыки звучит великолепно. Когда, знаешь, вот бывают слова, когда на английском, и потом ты их переводишь на русский, и как будто бы
4: не
3: уже...
4: Не очень,
3: да,
4: звучит, а теря... здесь красиво.
3: А здесь...
4: И
3: что...
4: так, и так.
3: Что там величественно, что там величественно. Ну что, да. Сегодня у нас ночь музыки.
4: Она проходит сегодня уже 12-й раз. И, кстати, многие туристы, которые приезжают к нам в город, вот когда спрашиваешь, чем известен Екатеринбург, да, в ваших глазах, они постоянно говорят граффити и постоянно называют, конечно, ночь музыки.
3: Это, кстати, очень приятно, на самом деле, ну, осознавать, что как будто бы Уральская ночь музыки, да, и вот ночь музыки, и как будто приезжает только, ну, плюс-минус, вот что-то в легкой доступности, грубо говоря, там, Нижний Тагил, не знаю, ну, такие,
4: ну,
3: да.
4: Ну, местные ребята.
3: Да, города достаточно не так удаленные, то есть за день можно скататься. Но я знаю, да, мы как-то проводили в том году тоже небольшое интервью на «Ночь музыки», и нам говорили гости оттуда, что они, значит, я лично разговаривал, из Новосибирска были, из Москвы, из Питера.
4: Из-за рубежа тоже
3: вообще
4: прилетают.
3: Вообще, очень круто, радует такая, конечно, атмосфера, но мы-то, ну, обычно же начинается во сколько там, плюс-минус 18:00?
4: Ну, вообще, дневная программа, она тоже уже стартует где-то, ну, к обеду.
3: Не, ну это же «Ночь музыки»,
4: ну,
3: поэтому...
4: Да, но...
3: Мы как бы...
4: Ну, где-то тоже, да, где-то, вот как мы, наверное, где-то в 5 часов вечера.
3: Да, ну, официально я просто прочитал, что где-то в 18:00 начинается. Но раз мы начали, они тоже, я считаю, тоже должны как бы подключиться в нашу историю. Куда ты сегодня войдешь?
4: Я сегодня хочу пойти на смеш-бенд, на смешариков.
3: Мне тоже, если честно,
4: услышать
3: нравится.
4: От винта. Это, да, классные ребята, которые как раз-таки исполняли композиции в этом мультсериале, поэтому я обязательно пойду на них. И, кстати, там же, на Октябрьской площади, будет выступать Юлия Пересильд со своей группы «Мандрагора», которую она недавно собрала.
3: А я, к сожалению, да, к своему большущему сожалению,
4: пойдешь.
3: Вот мы сегодня заканчиваем в 19:00 с Яной здесь на Джем FM, и поеду я работать, но, к сожалению, не в формате «Ночи музыки», а уже, ну, такое частное мероприятие. Я всегда, ну, с такой, знаешь, грустинкой. Понятно, что я еду работать, мы объективно понимаем, за что, вот, я, как бы, конечно, не расстраиваюсь. Но если бы этот вечер у меня был свободный, вот прямо отсюда собрались,
4: давай, на кого бы
3: вышли,
4: пошел?
3: Слушай, я бы здесь на Плотинке походил.
4: На Савичеву.
3: Я, знаешь как, у меня нет какого вот. Мне нравится группа «Пицца», уж если на то пошло, да, из всех таких, при всей любови ко всем остальным артистам. Но мне нравится и там, и тут, и здесь. Ну, то есть территориально я бы захватил вот все то, что находится в центре города. Может быть, бы сходил на арену. Там тоже, там еще и несколько сцен всяких разных точек. В общем, выбирать, не перевыбирать.
4: Я тебе поснимаю видео, потом покажу обязательно, как все прошло.
3: Я заблокирую тебя на эти счастливые мгновения. Ладно, мы сегодня все эти два часа разговариваем, естественно, про ночь музыки, которая пройдет уже сегодня. Ну, уже, ну по сути-то идет, конечно.
4: Уже стартует потихоньку.
3: Да, да, да. Но именно вот ночная программа. Расскажем вам, куда можно сходить, что можно посетить. И я думаю, у вас, ну, 100% время для выбора еще, ну, есть.
4: Спектр мероприятий просто обширный и огромный.
3: Поэтому мы расскажем, а вы решите, куда захотите заглянуть.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Хотите познакомиться с Самодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Amoda и Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21.
4: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Экономить надо так. За покупками в Маяк.
10: В гипермаркете Маяк каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
9: Про Маяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Библиотечная от Педагогической до Комсомольской. Восточка от Малышева до Декабристов. 8 марта от Куйбышева до Малышева. Постоим на Икаде от 16 километра до Высоцкого. Также на Амунс, над Бардино до Обездной, на Московской. От Щерса до Волгоградской.
1: Реклама.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну, давайте уже пробежимся по площадкам, которые, ну, в скором времени уже стартанут. Вот Ян что-то там тоже...
3: Ну, я напомню, что мы говорим про ночь музыки. Сегодня мы ее обсуждаем.
2: Мы поем. Поем просто, понимаете?
3: Поем они. В общем, конечно, главными площадками станут исторический сквер все-таки и Октябрьская площадь. Так вот, в историческом сквере выступит наша любимая Юлия Савичева. Она приедет. И вообще вся программа начинается уже в 18.00 в этом месте, а завершит вот как раз-таки выступление Юля в 11 часов вечера.
2: Да, согласен. Я просто думаю, ты время не уточнял такое? Я посмотрел специально, сколько
3: оно
2: будет.
3: Нет, я уточнила. Угу. Какие песни у тебя любимые Юли Савичевой?
2: Я не вспомню сейчас, если честно. Из «Не родись красивой». Знаешь песню?
3: Я не смотрела, кстати.
2: Ну, там...
3: Мне нравится, у нас на Джем FM, кстати, тоже крутится «Как твои дела?» Вот эта вот песня.
2: Да, соглашусь, да.
3: Кстати, вот еще можно поехать в парк Маяковского. Там работает летний театр, и в 7 часов вечера там стартует программа под названием «Времена года». Исполняет ее камерный оркестр под названием «Бах».
2: А у меня вот есть предложение, знаете, я сейчас к своему стыду хотел посмотреть, я бы, знаете, куда пригласил, я непосредственно знаком с людьми, которые будут там выступать, значит, выступление солистов Урал-оперы на балконе это будет происходить.
3: Это так красиво, это вроде бы прям поздно, да, в 11.
2: 23.00, 23.30, поэтому вы в целом можете еще захватить все, что будет, ну, как обычно, все, как бы, хедлайнеры, конечно, будут выступать в плюс-минус одно и то же время, но вот сейчас расскажу про Екатеринбург Арена, там можно тоже успеть. Значит, в 23.00, вы представляете, это само по себе, какое невероятное здание. Я просто в какой-то момент времени занимался вокалом с одним из солистов Урал-оперы. Вот есть такой Дмитрий Стародубов, вообще обожаю его. Вот они вдвоем с супругой, я вообще-то более уверен, что они будут там выступать. Но мне интересно, сейчас напишу, спрошу, будут они там или нет. Но я бы вас пригласил, это тоже мой личный такой, знаете, моя личная любовь, Гекон Стейдж на Екатеринбург-арене. Mm-hmm. Площадка для артистов, близких гик-культуре. Здесь вот по формату гик-культура, конечно, на пальцах тут не объяснить, но будет Максим Свобода, Кристина Кошелева.
3: Классные ребята
2: наши,
3: вообще.
2: Понимаете?
3: Я их еще знаю с времен, вот как раз-таки они получили свою такую известность. На одном телеканале было шоу «Песни», и они там выступали. Очень классные ребята. У Кристины вообще вокал пробирает до мурашек.
2: А на том же стадионе, но только со стороны Татищева, будет располагаться сцена, на которой также будет уже в формате рок. Там хедлайн Сергей Бабунец, группа «Аня из Питера», поэтому, в общем, я бы вот для себя выделил вот эти две площадки, ну, в этом выходе немножко рассказав про них, поэтому вот приглашаем.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
7: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
9: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
11: Джем без правил.
12: Продолжаем знакомить вас с фестивалем. Ну, просто фестиваль-легенда. Ural Music Night, или Ночь музыки в Екатеринбурге.
13: Ночь танцев пройдет в главном проспекте, она стартует уже в 7 часов вечера. Там пройдут мастер-классы, всякие выступления, вечеринка по бачате и латине. Можно будет научиться послушать экспертов, как же плавно выполнять движения в этом танце. А вот если снова телепортироваться на Октябрьскую площадь, то там, я уже вот ранее говорила, что выступит Юлия Пересильд со своей группой Мандрагора, Смешбэнд выступит в 23.00, Пересильд, кстати, будет в 20.15, и, конечно, запрещенные барабанщики тоже там будут выступать в 10 часов вечера.
12: Ну да, а на одной из таких главных площадок, вот сцена у Мотива, где капсула времени, вот исторический свет, я тоже говорила про это, о том, что там будет пицца, НЛО, получается, Юля Савичева, они будут, смотрите, как пицца будет выступать в 21.55. -22.40. Я очень надеюсь, что это время, ну, действительно то, под которое они выйдут, потому что, ну, бывает, артисты такие, знаете, люди могут чуть-чуть и запоздать. А Савича будет 23.00-23.45. Вот. И Смешбэнд, это вот Янин личная любовь на этот вечер. Это с 23.00 до полуночи они будут выступать. Вообще, Смешбэнд для меня была на самом деле достаточно странная история, потому что, ну, у меня дети смотрят Смешарики. И там играет эта музыка. И я такой, ну, наверное, это какой-то детский концерт. Ну, знаешь, там ездят синий трактор всякие,
13: ну, да,
12: разные.
13: Поняла.
12: Это как бы детская такая история. Вот сходить с детьми, они кайфанут, послушают эту музыку, которая полюбилась им непосредственно в мультфильме. А тут как бы они приехали. У меня, значит, пошли люди, ну, знакомые, и там какой-то рейв. Ну, там очень
13: там
12: круто.
13: Там для взрослых, я бы сказала, они поют.
12: Да,
13: песни.
12: Да. Ну, давайте тоже честно. Дети смотрят мультики, и мы все эти песни тоже знаем наизусть. Ну, я имею в виду те, которые мы смотрим непосредственно дома. Поэтому вот вам вариант, куда сходить недалеко от площади.
13: А я бы еще хотела отдельно отметить, что на Октябрьской площади выступит в 2 часа ночи группа «Чаев», наша легендарная. А еще состоится в 2 часа ночи 55 минут акция «Светает». Ты знаешь, что это за акция?
12: Mm-mm.
13: Это когда все люди поднимают фонарики на телефонах и машут там под какую-то песню. А, под «Луч солнца золотого», наверное, это все будет происходить. Поэтому прекрасно. Мне кажется, будет очень красиво и атмосферно.
12: Ну, а через 10 минут уже расскажем про Дворец культуры железнодорожников. Что интересного будет там.
11: Прогноз погоды на Jam.fm.
14: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, суббота, 20 июня, синоптики Екатерина в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, в преимуществе без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.
11: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
15: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
11: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
15: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
16: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Значит, закончили на том, что я хотел рассказать, что произойдет у Дворца культуры железнодорожников в Дисколэнд. Здесь для любителей именно ретро такой музыки можно будет услышать участника золотого состава группы «Ласковый май». Понимаете? Сергей Серков, популярна также команда «Сова», и еще будут наследники Modern Talking. Это проект Digital. Поэтому мы вас приглашаем. Очень круто. Я бы прям вообще под Modern Talking только бы в путь.
3: А я хочу рассказать, что на фудкорте Естор в Гринвиче выступит группа под названием «Интонация». И ребята исполнят тоже свои самые популярные треки. И вот хочу отметить, что они как раз-таки исполняли большинство треков, именно писали к сериалу «Молодежка».
2: Поэтому фанаты,
3: фанатки,
2: все, да.
3: Бегите туда. И, кстати, буквально через несколько, не через несколько минут, но, в общем, совсем скоро ребята заглянут ко мне в гости.
2: Ну и в парке Маяковского тоже, знаете, есть куда сходить. Мы сейчас на разные такие, знаете, территории города перекидываемся. Вот Ян тоже говорил, «Времена года» в исполнении Александра Тросянского, также камерный оркестр «Бах», вот тут мою личную рекомендацию, как бы были, видели, знали. Также «Изумрудный город» в парке Маяковского. Здесь у нас и группа «Ягода», и «Изумруд». Слушайте, я посмотрел о том, что порядка 2500 артистов вообще будет выступать сегодня. Ну, типа, прикиньте, 2500 человек.
3: Это мы с тобой вообще, наверное, всех сейчас не охватим, но все равно про главные площадки мы скажем. А вот на лыжной базе с 6 часов до 12 участники объединения Folk Talk исполнят кадриль и называют ее новым брендом Свердловской области. Так что можно прийти, будет и потанцевать обязательно.
2: Предложили вам несколько вариантов, куда сходить. Ну и, конечно, через 10 минут вернемся и продолжим наши разговоры про эту безумно музыкальную ночь.

0: 95 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад. Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад. Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
2: Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздника.

0: отличной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: Снова по дорогам. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Малышева, Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотого, ЕКАД от реки Березовка до моста через ЖД, дорогу и до Высоцкого. Блюхера от Комсомольской до Шевской. Московская от Советских Женщин до Волгоградской и от Хомякова до Куйбышева. Также стоит Амунс над Бардина до Обездной, Восточная от Малышева до Декабристов.
3: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Продолжаем вас водить, знаете, за ручку по городу. Я для себя подумал о том, что вот мы на самом деле достаточно много рассказали, куда вам стоит сходить. Легкие такие напоминания с точки зрения каких-то, ну, хедлайнеров. Давайте немножко пробегусь, все равно это там 3 минуточку, даже меньше займет. Значит, пицца у нас выступает 21.55, будет здесь, в центре города. Там же и Юлия Савичева, она с 11 часов. Смешбенд будет тоже в 23.00. Это все локально находится вот в центре города, успеете все это захватить. А вот Чайф, кстати, выступает в 2 часа ночи. Но я не просто так Чайф оставил на самом деле в конце. Потому что есть же легендарная композиция, которую, ну, поют каждый год. Вот именно на восходе солнца, когда вот это все встает.
3: Луч солнца золотого.
2: Луч солнца золотого, да, из мультфильма «Бременские музыканты». Ну, это такая серенада трубадура. Вот в разные годы исполняли, естественно, разные известные музыканты, артисты. И вот в 25-м году, кстати, это был Сергей Бабунец. И вот он исполнил эту композицию. А в этом году будет Владимир Шахрин и группа Чайф. Блин, я так бы...
3: Потому что у нас год уральского рока, поэтому, наверное, все с этим тоже связали. Вообще,
2: ну,
3: знаешь,
2: и артист,
3: что многие...
2: он неплохой.
3: Ну да, ну разумеется, это априори ясно. Просто многие знают, что специально ходят именно на эту акцию, то есть целенаправленно идут в эту локацию, чтобы поднять фонарики кверху и посмотреть на эту красоту.
2: Мне просто настолько... Вот мы с Владимиром Шахриным очень много проводили, значит, интервью, и я вот с большим удовольствием, честно, не видел ни разу, как он вживую поет. Вот ни разу не видел. Я видел его как гостя, там, разных передачах, которые были у нас, но вот именно его музыкальное исполнение вживую. Mm-hmm. Конечно, песни легендарные, бутылка там, бутылка кефира, полбатона и все такое. Но я бы вот в его исполнении... Давайте так, кто будет снимать это все на свои мобильные телефоны, обязательно выкладывайте в социальную сеть именно вот этот момент, потому что я утром хотел бы посмотреть, потому что в это время я еще буду работать.
3: А я думаю, что так оно и будет, потому что обычно, когда происходит что-то масштабное в нашем городе, заходишь на следующий день в социальные сети, у всех выложены какие-то фотки, там тоже если салют, то с салюта фоточки, видео, поэтому думаю, что ты это все, ну, не упустишь, но потом все равно посмотришь у других, как это было.

0: 60 на Jam FM.
1: Добрый вечер. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолета уральских авиалиний «Аэрофлота» и «Red Wings». Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Сегодня в гостях вечернего шоу «Джем без правил» группа «Интонация». Денис Гладкий и Александр Новиков. Ребята, привет!
3: Привет, друзья!
4: Всем привет!
2: Но для начала хочу сказать, что я очень рада, что вы добрались до нас, пришли к нам в гости. Кстати, уральская погода вас очень прекрасно встречает, даже нет намека на дождь.
4: Круто!
2: Скажите, да. Чем ваш творческий дуэт отличается от других? В чем главная изюминка?
4: Мы пишем песни, наша публика — это наша семья, мы идем к солнцу, к доброму, к светлому. Не знаю, от этого диалога просто получаем невероятное удовольствие. От этой искренности, от этой энергии. Это круто. Спасибо огромнейшее нашим слушателям за эту поддержку и за то, что вы разделяете наш мир.
3: Изюминка — это вялый виноградик. Мы просто спелые плоды. В нас родители, спасибо им большое, заложили свою семечку добра, радости, морально-нравственных принципов, идеалов. И мы стараемся, став уже сами плодами,
2: передать это людям.
3: Да, конечно. Превратившись в одно большое дерево, которое плодоносит, мы стараемся задавать правильную интонацию для всех, кто, так же, как и мы, не боится чувствовать, верить в свою мечту, наслаждается жизнью.
2: Поэтому группа так и называется.
3: Всё верно.
2: «Интонация».
3: Конечно.
2: А как разделены ваши задачи вот в вашем дуэте? Кто чем занимается?
3: Ну, Саня приезжает, поет.
4: Ну, я приезжаю, я стираю белье, мою посуду.
3: Да нет, у нас нету четких разграничений, и это, кстати, очень здорово. Живем исключительно по зову сердца, по вдохновению, музе, посланию из космоса, из вселенной. Настроя, вот, потому что еще есть Рома Любомиров, наш продюсер, наш старший человек, который занимается продвижением нашей музыки, идеи предлагает очень крутые и находит способы для того, чтобы наша музыка звучала. Вот в том числе молодежки. Две крайние композиции были написаны Сашей. Я доделал, дорабатывал. Есть еще у нас различные люди, кто поддерживает нас, кто помогает нам делать музыку, когда, допустим, мы заняты или на гастролях, или еще что-то, а у нас срочные работы. То есть большая команда, но именно вот в нашем коллективе нету четких разграничений, и мы друг друга поддерживаем. Даже бывает такое, что что-то не подходит, там поменяли, заменили без проблем.
2: То есть ссоры вообще нету в вашем дуэте? Недопониманий творческих?
3: Ну, не по творчеству, так просто деремся.
2: Деретесь так, за кулисами.
3: Да нет, конечно, зачем? Мы уже
2: как братья, мне кажется.
4: Ну, конечно. Поначалу были какие-то эмоциональные такие моменты, но ты взрослеешь и
3: понимаешь,
4: что это...
3: Ну, с творчеством не были связаны, да?
4: Ну, да, это так. Ну, это как вот два брата, они что-то подрались, потом и помирились, потом это. Ну, слава богу, да, что...
3: Ну, это были испытания для крепости духа.
4: Да.
3: Да, вот одна из особенностей нашего коллектива, если говорить, да, про изюминку, вот вы говорили, наверное, это наш путь. Песни, которые прожиты нами полностью, это путь не сдаваться, верить в мечту, идти к своей цели и при этом не потерять свою суть, свой стержень. Вот это, наверное, наша особенность. Собственно, в песнях наших обо всем об этом говорится и прожито нами. И большое счастье, когда люди на концертах подходят и говорят: спасибо вам за вашу музыку, она помогает нам жить в трудный момент или там спасал.
2: Это самое главное,
3: самое
2: мне
3: главное,
2: кажется. Обратная связь.
3: 100%. Ни деньги, ни признание там какое-то, особенно не когда действительно ты видишь искренность в глазах людей, когда все вместе хором поем песни, которым там некоторым по 15 лет. Это же вообще
2: а
3: чудо.
2: А вы, кстати, счастье. Вместе выступаете уже сколько лет?
3: Вместе с Саньком 13.
2: 13
3: да,
2: лет.
3: А группе 15 лет.
2: А перед выступлениями вообще волнуетесь? Есть
3: конечно.
2: Мандраж такой?
3: Конечно,
2: легкий?
3: Волнуемся. Да, если мы перестанем волноваться, значит, нам все равно, а нам не все равно, это наша жизнь. И мы безумно счастливые люди, потому что мы не просыпаемся по будильнику, мы не делаем то, что нам не нравится. Мы. Ну, это большое счастье, не знаю, как сказать. Это чудо просто из чудес.
2: Ваша работа это ваше любимое хобби.
3: Да, я даже так скажу, я горжусь нами, что мы не сдались и что мы работаем. И действительно, каждое мгновение ты понимаешь, что это только начало.
2: А бывало такое, что вы текст своей же песни забывали прямо на сцене? Вот,
4: конечно.
2: Не знаю, забылись?
3: Да,
4: конечно,
3: да.
2: А как
3: конечно.
2: Выкручивались?
3: Но, вот, замечаю часто, у нас тур идет многие песни, которым уже много лет. Ты поешь их, и у тебя как будто из подсознания уже идет. Даже получается так, что ну, мы часто шутим, прикалываемся, и я пока там, допустим, пою какую-то песню, параллельно думаю, какие можно другие рифмы поставить, представляете? Mm-hmm. Я ловлю себя на этой мысли, и мне становится немного не по себе. Ну и шутки всякие там придумываю. Но замечаю то, что автоматически уже поет сознание. Точнее так, с подсознания идет информация, а в сознании я прокручиваю какие-то прикольные шутки, рифмы. Саньку потом рассказываю, говорю, представляешь, я там вот такое-такое место.
2: Такое напридумывал.
3: Да, так я ему рассказываю, что в каких местах очень часто шутим. И шутим по-дурацки.
4: Между песнями там, да, мы это прям зажигаем.
3: И мы прикалываемся, говорим, что поскольку все серьезно в песнях, вот остается вот эта наша часть, которая выливается в дурость такую. Но это тоже классно, мы живем, мы настоящие, живы, как есть.
4: Допустим, ты все спел идеально. Не знаю, там, закрыл глаза, куда-то там
2: в экстаз,
4: ушел,
2: в эйфорию какую-то.
3: Санят летает часто.
4: И
3: я счастлив.
4: Ну, как бы по-разному вот этот диалог происходит. Бывает так, что, допустим, человек все идеально спел, а нет мурашек, не было этого диалога. Как будто, ну, человек может, не знаю, там, восхищаться нотами, или он хочет себя показать как-то. А ты выходишь к зрителю вот к этому диалогу, общаться, вот, живое. Вот это самое главное, чтобы было невидимые вот эти нотки. А там уже спел, что-то оступился, мы, помню, выступали, я что-то там к зрителям пошел, а там не было ступенек, и как бы...
2: Упал?
3: Да.
4: Метра два, наверное. Вот так вот. Я упал, продолжаю петь, потом... А я потом понимаю, надо зуб проверить, а там же текст идет. Может, он откололся.
3: И он во время песни...
2: Зуб потерял?
3: Нет, проверять языком, это же невозможно.
4: В один момент реально я такой смотрю, чуть-чуть кололся зуб, вот.
3: А припев, как ты помнишь, прости, это моя любимая
4: сцена.
3: Я жду свой куплет, а он прости, и погнал. Я песню протанцевал просто. Я думаю, ну ладно, кайфуй, пацан.
4: Я продолжаю припев, и я понимаю, что сейчас же Дэн должен читать, а я все вместе, давайте все вместе. Я понимаю, что все, надо уже до Талова просто идти.
3: А у меня длинный куплет там, то есть он много раз повторил припев.
4: Очень много.
2: Но все равно выкрутились.
3: И в конце еще там 4 припева. То есть он просто припев пел минуты 2.
2: А может быть, никто этого и не заметил, кстати?
3: Ну, конечно. Просто пацан второй ходит, так он по залу ходит, поет все вместе вот это. А я по сцене, а так реально протанцевал все песни. Думаю, ну ладно. Да, да.
2: Кстати, вы уже упомянули сериал «Молодежка». Я знаю, что многие ваши хиты, это где-то порядка 20 штук.
3: Больше? Да, больше.
4: Наверное, больше 40 уже.
3: Больше 50.
2: Прозвучали, да, в этом сериале. Вот многие действительно вас ассоциируют именно с этим сериалом. Вы как к этому относитесь?
3: Потрясающе. Классно, очень хорошо. Да.
4: «Молодежка», мы тебя любим. Вообще, хоккей, forever! Да-да-да!
3: Очень хорошо относимся, потому что это действительно сериальный хит. Десятилетие, уже 20-летие, я не знаю. Собственно, в нем рассказывается все то, что нам близко. Это различные жизненные перипетии, но при этом...
2: Вас узнают вообще на улицах? Автографы просят?
3: Нет, это хорошо. Ну как, узнают иногда, но это хорошо, потому что у нас есть некая свобода. Многие люди знают наши песни. Что круче? Если бы нас узнавали в лицо, но не знали песен.
2: Конечно,
3: для творца это самое классное. А еще самое главное, что мы оставим в вечности. Понимаете, это же прекрасно. То есть есть то, что липко, то, что быстро. Вот поснимали там, да, в запрещенные сети. Ля-ля-ля-ля-ля, отстреляли, и все, и пропало, и все забыли. Есть, знаете, несколько композиций, я могу назвать вот такие, о, точно, же-же. А никто их не слушает, никто не знает их. То есть это все быстро, искры. А, допустим, песня «Пускай 13 лет», и сейчас там дети поют и так далее. Это вообще удивительно. А недавно на концерте у нас где-то в Череповце, по-моему, если не ошибаюсь, был парень, ему 11 лет, и он пришел. Я еще спросил, говорю, родители тебя привели или ты их? Он говорит, я родители. И он спел одну из новых композиций наших, которая, ну, не получила большой огласки. То есть ее надо было найти, слушать нашу музыку, следить за новостями прям конкретно. И он пел эту песню одну. Вот, целиком.
2: Настоящий ваш искренний фанат.
3: Это просто 11
2: Зумер.
3: Лет.
2: Угу.
3: Да даже еще моложе. Альфа уже получился.
2: Уже альфа поколение.
3: И вот я вчера тоже говорил про то, что у альфа уже есть все, и они сами выбирают то, что им нравится. И круто, когда выбирают музыку со смыслом, когда выбирают книги, выбирают спорт и так далее. Это очень здорово.
2: Вот как раз-таки в ваших композициях вы воспеваете веру в мечты, достижение целей. А слушатели вдохновляются, как вы уже сказали, что они подходят и говорят, что вы делаете жизнь лучше. А что вдохновляет конкретно вас на написание таких треков?
3: Это же то, когда нам говорят.
2: Обратная связь.
3: Да. Да, жизнь вдохновляет, конечно же. Жизнь, каждое мгновение.
2: Ну, а мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Но пока в эфире Jam FM звучит композиция группа «Интонация. Пускай».

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Хотите познакомиться с Амодой Джейку поближе? Приглашаем на день открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джейку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21.
7: О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах ее проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80-0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит», по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». Малышева, Высоцкого, стоит от Гагарина до Сыромолотова. Классика на сегодня. Блюхера от Мира до Ашевская. ВАЗ. Фурманова от Малышева до 8 марта. Комсомольская от Перелоклобачевского до Обезноя. МКАД от Березовского тракта до 16 километра. А также от Сибирского тракта до моста через ЖД-дорогу. Постоим на Гагарина библиотечной от Ленина до Комсомольска. На Малышева от Бажова до Горького.
0: Реклама.

0: Звоните 3-4-4-4-200.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Мы продолжаем беседу с прекрасной группой «Интонация». В гостях Денис Гладкий и Александр Новиков. Ребята, чем каждый из вас занимается помимо гастролей? Как проводите вообще свое свободное время, если оно у вас есть?
4: Мы кайфуем по жизни, и работа невозможно назвать то, что мы делаем, потому что все в кайф, все здорово. Занимаемся музыкой, по возможности спортом, стараемся больше проводить времени с семьей.
3: Но ты скромничаешь, скажи, что ты футболист.
4: Ну, я чуть-чуть.
3: Чуть-чуть совсем.
4: Да, но я в детстве не мог определиться между музыкой и спортом, и меня пригласили в профессиональную команду, но я получил травму, и я очень расстроился. А потом, после артроскопии коленного сустава, через три или четыре дня я вышел, и еще через недельку, скажи, как мне жить, появилась и стрельнула на всю страну. Вот такая вот история.
3: Вдохновила тебя, получается.
4: Просто направила меня жизнь. Мне сначала показали, вот, на... Но нет, вот так. Зато благодаря музыке я познакомился со всеми футболистами, на кого смотрел по телевизору, за кого болел. Вот крайние матчи за команду «Старко», это команда артистов. Я играл с Павлюченко, например, с Романом. Для меня это просто... Это человек, бронзовый призер Евро. Я был еще там молодым парнем, смотрел, переживал. Я на всю жизнь запомнил, как мы радовались, когда голландцы победили.
3: Но счастье. Все происходит так, как должно быть, я
4: Конечно,
3: считаю.
4: Безусловно.
3: Хорошо, что ты в музыку пошел.
4: Ну, я с артистами стал чемпионом мира. Да.
3: Так, Саша, ну ты молчишь, давай говори. Как ты проводишь свое свободное время?
5: С семьей мне нравится быт. Там тоже ты развозишь по танцам, по балетам.
3: По кружкам.
5: По кружкам.
3: А, кстати, дети музыкой занимаются?
5: Да. У меня вот у Марии, ей 6 лет. Мы сколько там, ей 5 было. Песня у нее есть уже своя, сольная. Вот. Она и балет, и поет. Маленькая тоже ей сейчас годик, уже, наверное, 7. Она там, это, три кота смотрит этот мультики. Там три кота, уже три кота поет. Да, все поющие.
3: А у дочки, ты сказала, есть своя песня. Ты написал песню?
5: У нее была идея, она такая: дисковать, будем дисковать, типа, а такого слова нету, есть только в, кто железом занимается, там что-то дисковать есть, но не в музыкальной индустрии.
3: Но она явно об этом не знала.
4: Но папа знал, и он внес.
5: И на самом деле, ее идея, ее песня, мы так чуть помогли ей, в общем, здорово, там видео записали.
3: Классно, когда можно прийти к папе и сказать, вот хочу песенку такую.
4: У меня тоже с женой что-то проект есть, Soulmates называется, будет время послушать, ему понравится.
3: Здорово, семья у вас тоже музыкальные и творческие, во всем поддерживает. Но сегодня вы будете выступать на Уральской ночи музыки. Да. Расскажите нашим слушателям, пригласите, где, во сколько?
4: Мы будем,
5: Екатеринбург.
4: Да, фудмаркет истории. Правильно же я называю, да? Фудмаркет истории. Там будет очень здорово и круто. Помимо нас будет еще много свежей, вкусненькой музыки. Приходите обязательно, проводите этот вечер правильно, с правильной интонацией. Мы споем много композиций и стареньких, и новеньких. И даже для вас сегодня здесь прозвучит впервые новая наша песня «Счастье в простом». Это новый саундтрек к фильму «Дед Фомич», который стартует в кинотеатрах со 2 июля.
3: Про ночь музыки, если говорим, каждый год организаторы фестиваля действительно получают очень большое количество заявок. И кто-то из музыкантов, ну, им улыбается удача, они услышаны, а кто-то не услышан, кто-то не попадает на это мероприятие. Может быть, вы какие-то советы можете дать им, артистам, кто только начинает свой путь в шоу-бизнесе и пишет песни?
4: Да, в каждой... сложной ситуации находите возможность для роста.
3: Так, Саша.
4: Он кивает.
3: Солидарен.
5: Да, я киваю. Мы же на радио. В общем, смотри, если ты музыкант, то ты должен думать о музыке.
4: Если ты певец, то пой.
5: Да, о качестве песен. Вот твое поле, твоя грядка, ты ее засаживай, за ней ухаживай, радуйся солнцу, дождю.
4: Но не пой. Спасибо, очень классный совет, Саша.
5: И смотри, ты музыкант, да, там, ты певец, там, развивайся как певец, как музыкант, пиши песни. Вот это самое важное, что тебе надо делать. Вот, а потом, хотел сказать, приходишь к Роме.
4: Так аккуратно, да, намекнул на то, что у тебя есть Рома, а у остальных нет.
5: Не-не-не.
4: Рома — это продюсер.
3: Да, продюсер.
4: Понимаете,
3: да?
5: Я имею в виду, что жизнь, она так будет устроена, это как ты в сказке идешь, да, ты сначала идешь один, потом у тебя, ты в лесу находишь второго друга, потом третьего, потом четвертого. То есть вокруг твоей вот этой искры внутренней будет собираться команда, допустим, не знаю, там какой-то аранжировщик, может, будет, или пианист, или гитарист. Кто-то там может там тебе или подсвести, либо ты сам, как Дэн, всему этому научишься, да, вот, и так далее, может появиться какой-то человек, ну, то есть ты везде, что вот от тебя требуется, что в твоих силах ты делаешь, ага, вот сюда можно пройти, идешь, угу. Ну, не прошел ничего, туда, это, там отправил письмо, здесь отправил письмо,
3: то
5: сюда,
3: то есть во все двери стучатся и где-нибудь
5: откроют. Конечно, везде, вот ты можешь отправить это письмо, что сейчас стоит, отправь, песня у тебя есть, главное, вот ты в состоянии художника должен находиться. А ты вот, напиши песню, порадуйся, маме покажи, птицам покажи.
4: И завязывайся музыкой.
5: Квартирничек для 4,5 людей сделал. Где-то что-то, что ты можешь сейчас? И все, там какая-то ниточка, там что-то, что-то там от нас. То есть вот как бы то, что зависит, мы делаем. А вселенная, она сделает, что, от не... что она может. Ее невидимые процессы, угу, нам сложно мозгом понять. Она там свое дело делает, ты свое дело делаешь.
3: Главное, сделай свое дело на максимум.
5: Да, пиши песню, сюда отправил, туда подправил, здесь это.
3: Ну вот ваша новая песня под названием «Счастье в простом». Да,
4: сделано
3: сегодня...
4: руками.
3: Руками, своими мозгами.
4: Мозгами, да. Причем коллективно, семьей у нас каждый человек принял участие в создании композиции вообще.
3: А что это вообще за трек? И почему именно Екатеринбург стал тем местом, где вы его презентовали?
4: Да потому что мы любим Екатеринбург.
5: У меня сестра Катя.
4: Да,
5: у меня сестра Катя, потому что... Вот,
3: Екатеринбург, ты так это связал?
4: У меня мама Наташа. На самом деле все гораздо проще. Перед премьерой фильма, собственно, выпустить самое время. Так сложилось. И просто Рома, когда выбирал дату, я так полагаю, что он рассчитывал на то, что мы споем именно здесь, потому что прекрасное мероприятие, прекрасное событие, прекрасный город. И почему нет? Ну и просто, если Саня здесь накосячит, как бы будет еще время для обкатки.
3: Он так по телефону будет. Нравится, что вы с юмором ко всему относитесь. Все вообще прекрасно. Такие солнечные ребята. Я желаю вам сегодня удачного выступления. И уверена, что наши уральские зрители вас встретят с огромной теплотой душевной и любовью.
4: Спасибочки.
5: Ура, спасибо.
4: Ну, мы постараемся со всей силы задать правильную интонацию не только на эту ночь музыки, а на всю жизнь.
3: Ну а далее в эфире Jam FM эксклюзив, песня «Интонация. Счастье в простом». Ты

0: Это была группа «Интонация», песня «Счастье в простом». Ну а ты можешь выиграть мерч от Фудмаркета и открытку с автографами ребят. Что для этого нужно? Переходи в группу «Радио Джим ФМ» ВКонтакте, там уже появился пост с конкурсом. Присылай в комментарии любой смайлик. А 23 июня при помощи рандомайзера мы выберем двух победителей. Удачи!
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
3: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: Продолжаем вас знакомить сегодня с фестивалем, который уже вовсю, можно сказать, идет и развивается. Знаете, есть специальные фишки города, которые я бы хотел поделиться. Ну, для меня они стали достаточно такими, знаете, маленькими откровениями, потому что я человек мелочный, сразу признаюсь, и мне вообще кажется о том, что все строится из мелочей. Значит, будет коллаба с метро, представляете? Значит, станция площади 1905 года временно переименована в 19.06. Ну, типа, в сегодняшний как бы день. А в вагонах пассажиров приветствует Владимир Шахарин. Вот тебе, пожалуйста. Кстати, метрополитен сегодня будет работать до 2 часов ночи. Вот это я всегда обожаю. Обожаю, когда, знаешь, транспорт, ну, работает для людей, реально. Это так ослабит дороги сразу 100%.
0: Ну, я, кстати, хочу отметить, что в метро вы сможете увидеть не только Шахрина, но и ведущих нас вечернего шоу «Джим без правил», потому что там висит реклама нашего шоу, и мы там с Мишей красуемся, так что нас тоже там можно увидеть. А я хочу рассказать о событии тоже, которое состоится сегодня. Например, квартирник «Брусники» по адресу улица Роза Люксембург, 26. Туда приедет классный дуэт. Ты по-любому, Миша, кстати, о нем знаешь, Нэнси и Сидор.
5: Да.
0: Да, это классные ребята.
5: У них
0: ребята,
5: еще проект
0: да,
5: есть тоже.
0: У них дочка маленькая, очень классная девчонка. И, может быть, когда-то вы в интернете видели вот эти вот видео, когда они с известными артистами перепевают какие-то композиции, делают какие-то классные, качественные кавера, вообще по-другому звучащие. Поэтому классные ребята, я бы на них тоже, если честно, сходила бы.
5: А когда?
0: А вот сегодня они будут с 18 до 22.30. Я думаю, что можно уточнить это подробнее на сайте.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
6: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27. Тепла.
1: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
7: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а мы еще раз с большим удовольствием напоминаем о том, что сегодня проходит Ночь музыки. Если вы забыли, какая это дата, 19 июня, именно сегодня, знаете, город погружается в какую-то музыкальную индустрию. А ты, кстати, была в том году? Ходила?
3: Я не ходила.
2: Но сегодня пойдешь?
3: Угу.
2: Куда?
3: На Смешбэнд. Я очень хочу на Смешбэнд и на Юлию Пересильд. Мне очень нравится эта актриса. Ее дочка тоже, и Ваня Дмитриенко, и вся их большая семья.
2: Вообще, мне на самом деле очень нравится, что именно в этот день звучат просто клубы, парки, переулки, всякие высоты. Даже в кафе можно зайти,
3: да.
2: И там по-любому будет.
3: Причем... Если у вас нет определенного маршрута, можно просто прогуляться по центру. Тоже помню, что когда-то вот мы ходили, зашли в какой-то небольшой такой дворик, там звучала электронная музыка, играли диджеи, тоже артисты выступали. Так что можно просто идти, даже план никакой не составлять, обязательно что-то найдете интересное.
2: Я думаю, что вы можете выехать просто в центр города, с учетом того, что и метро еще будет до 2 часов работать. Вы можете просто туда выехать, там как бы поднастроиться и, знаете, погрузиться в эту атмосферу. Вот есть разные стили. Я для себя в какой-то момент думаю, блин, а на какую бы я пошел? Ну, то есть ты же все равно как бы отдаешь предпочтение каким-то музыкальным вкусам своим. Там рок, хип-хоп, что у нас еще там, джаз, фанк, всякая экспериментальная электроника. Там же по-любому диджеи, наверное, где-то будут стоять. А еще мне нравится факт того, что действительно в этот момент город оживает, ну, просто в каких-то, ну, как это сказать, нетривиальных локациях. То есть ты даже не подозреваешь, что там может что-то случиться. Например, вот главпочтампа именно вот в эту ночь будет стена главпочтампа. А в том году тут просто где-то рядом на лесенках организовали какую-то, знаешь, такую стихийную музыкальную феерию. Вот, можно как бы пойти именно туда. Вариантов на самом деле много. Пытаемся рассказать тебе про все. Но давайте честно.
3: Все хватить невозможно.
4: Что это?

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Хотите познакомиться с Амодой Джей Ку поближе? Приглашаем на День открытых дверей в Акаме Запад. 21 июня в 11 часов на Металлургов 80. Выгодные цены, специальные предложения и акции на Амодой Джей Ку. Тест-драйв, розыгрыш призов, вкусные угощения. Ждем 21 июня текущего года в Акаме Запад, Металлургов 80. Запись 222-21-21. О, автоперекресток. Информация об организаторе мероприятия, акциях и правилах их проведения можно узнать в отделе продаж Акаме Запад, Екатеринбург, Металлургов 80, 0+.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
8: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
7: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной, 38. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход, Блюхер от Мира до Шевска, ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого, а также от Сибирского тракта до моста через ЖД-дорогу. Восточка Фурманова от Малышева до 8 марта, Комсомольская от переулка Лобачевского до Обездной. Потерпим на Библиотечной, Гагарина от Ленина до Комсомольской, на Щорса Амундсена от Сурикова до Обездной.
2: Реклама.
7: Внимание! Отличная новость!

0: Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Топ-шоу.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время сказать о том, что 2 часа музыкальной феерии у нас закончились. Мы пытались, конечно, как-то соединиться с этим вечером, но объективно, мы, знаете, в какой-то момент подумали о том, что ну все уже сказали, ну все как будто бы пробежались. Нажимаешь кнопку «Информация о празднике», там просто еще 56 разных страниц, которые вылетают. Поэтому мы тебе с Яной рекомендуем посетить. Вот, кстати, ты в чем пойдешь? Будешь переодеваться или в этом пойдешь?
3: Я переоденусь.
2: Во что?
3: В спортивное более.
2: С капюшоном?
3: Ну, такое, ну, чтобы не привлекать лишних взглядов.
2: Так, в общем...
3: И думаю, что я прогуляюсь до исторического сквера, потому что мы тут недалеко работаем,
2: да.
3: И посмотрю там, что происходит, но уже чувствую, что там будет толпа, я толпу не очень люблю.
2: Но опять же, ты можешь подняться... Какой этаж получается здесь у нас?
3: Здесь у нас 8 этажей.
2: Вот, на 8 этаж можно посмотреть.
3: Кстати, пользоваться какими-то рабочими своими лайфхаками и положениями.
2: И я вам про это говорю. Ищите, в общем...
3: Яну на крыше.
2: Яну на крыше или леди с капюшоном. Вот она будет человек, который будет отплясывать напротив смеш-бенда. А у них, кстати, много песен. Я сейчас что-то подумал о том, что «От винта», ну, это такая легендарная. А потом есть еще у них «Мед». Это где Копатыч там проет по мед. И «Изнови». Ну.
3: Ну, только вот эти самые, наверное, популярные. Я уже давно не смотрела смешариков, но я хочу все-таки еще на Савичеву попасть и орать ее, кричать ее песни.
2: Все, идем, наслаждаемся. Единственный, наверное, совет, который я вам добавлю, выберите удобную, комфортную обувь и возьмите с собой водички, чтобы как бы немножко подпевать.
3: А ну, самое главное, друзей с собой возьмите, чтобы не в одиночку.
2: Ну, можно же найти их.
3: Ну да.
2: Там. Да,
3: вы просто... Все с разных городов еще съезжаются, можно познакомиться.
2: А все, что происходит на Ночь музыки...
3: Остается на Ночи музыки.
2: Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Рубль немного укрепился после неожиданного решения Центробанка по ключевой ставке, примерно на 0,3%. Напомню, регулятор понизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых. Это не совпало с ожиданиями аналитиков рынка, потому решение и назвали неожиданным. Эксперты прогнозировали большее снижение на 0,5% или даже на процент. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ослабление рубля – это вопрос времени. Если не возникнет новых черных лебедей, то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 рублей к концу этого года. Наша оценка была 85 рублей за доллар, и мы пока ее оставляем такой же, сообщил Греф в начале июня, напоминает РБК. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, пишет телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособрнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. В центре Екатеринбурга завтра начнут работы на улице Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома 11 закроют для транспорта. Движения там не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную проезжую часть на Пушкина заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья и кусты, установят скамейки, проложат велодорожку. В Екатеринбурге ищут 45-летнего мужчину, который пропал 14 июня по пути в аэропорт Кольцово. В тот день он должен был улететь в отпуск вместе с семьей. Днем вышел из дома, сел в такси, доехал до аэропорта и исчез. Близкие ждали его в Кольцово, но не дождались. Поисками пропавшего занимаются полицейские, добровольцы и родственники. Они осматривают аэропорт, прилегающую территорию, также проверяют ЖД вокзал и район, где проживал мужчина. Также отрабатываются больницы, пишет Ядин. Группа «Чайф» исполнит на фестивале «Ночь музыки» песню в память о Евгении Гринбурге. Она будет посвящена всем творческим людям, которые за последние несколько лет покинули этот мир, рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин. Напомню, одного из основателей Свердловского рок-клуба Евгения Гринбурга не стало 22 апреля. Он был организатором фестиваля, в том числе и «Ural Music Night», отмечает «Комсомольская правда». «Чайф» выступит на Октябрьской площади после двух ночи. Под утро вместе с камерным оркестром «Бах» исполнит песню «Луч солнца золотого». Традиционная акция «Светает» завершит фестиваль. Зрителям раздадут маленькие зеркала, в которые они будут ловить первые лучи солнца. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.

Помнишь или нет, ты свой Укенс. Главное, прям по курсу, новый, свеженький Укенс. Два выходных. Ну и, конечно, вечер пятницы, что тоже немаловажно. Можешь расценивать это как инструкцию к применению. Так или иначе, планов тебе только приятнейших. И на сейчас, и на субботу, и воскресенье. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Артик и Асти, затем Босса. А прямо сейчас... Натали на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем-ФМ.
10: Привет! Фестиваль «Таврида Арт» впервые пройдет в Екатеринбурге. В этом году в столице Урала впервые проведут фестиваль «Таврида Арт». Он пройдет этой осенью совместно с фестивалем молодежи. Как пишет Global City, сам проект стартовал в Крыму и не покидал пределы родного края. Организаторы поделились. «Таврида Арт» покажет жителям и гостям Екатеринбурга большое шоу, а также подарит городу арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида», как символическую связь Крыма и Урала. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из разных уголков мира. Гостей ждут музыкальные шоу, книжная ярмарка, цирк «Шапито» и многое другое. Яркой частью события станет карнавальное шествие. Если в Крыму по улицам проходят артисты в карнавальных костюмах, то в Екатеринбурге в шествии будет участвовать молодежь мира. Ребята наденут свои национальные костюмы. Отмечу, что события хотят провести в сентябре. Ждем осени. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
11: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменно без осадков до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 24. Возможен дождь переменная.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, погода способствует снижению класса пожарной опасности, пишет издание «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Однако горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву и валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Также особый противопожарный режим с 19 июня сегодняшнего дня отменен по всей Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу, 20 июня, временно изменят несколько автобусных маршрутов из-за полумарафона «Серые ночи». Он впервые пройдет в столице Урала, пишет Я-1, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации. Так, автобус номер 44 завтра с 10 утра и до 10 вечера будет ходить без заезда микрорайона Новокольцовский через Сибирский тракт. 56-й автобус не будет заезжать на бульвар Экспо и на улицу Универсиады с 10 утра субботы до 22:30. Автобус номер 65 и 66 также изменит маршруты. Сегодня до конца дня на Среднем Урале в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. До 21 июня, воскресенье, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 местами, сохранятся дожди. Но в Екатеринбурге Уралгидромет обещает в субботу пляжный день без существенных осадков и до плюс 28 градусов. В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 июня, и в Екатеринбурге вновь ожидаются дожди, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет «Газета.ру». Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Ольга Бузова покинула больницу ради выступления в Кремле. Певица настолько любит свою работу, что даже несмотря на пошатнувшееся здоровье, порадовала поклонников своим присутствием на одном из детских конкурсов. Как пишет Супер, Бузова не только приехала поддержать участников, но и даже спела ребятам. Артистка появилась на публике в инвалидном кресле. Недавно она сильно повредила ногу. Олю экстренно прооперировали врачи. Ранее в личном блоге она делилась подробностями произошедшего. Цитирую. «Я до сих пор в больнице, а выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться». Всех присутствующих на торжестве настолько тронул героический поступок звезды, что они рукоплескали ей стоя. Фанаты отметили, что восхищаются мужеством певицы, ведь многие звезды отменили бы свой визит на мероприятие, а Оля приехала через боль. Ну а мы, конечно, пожелаем Оле скорейшего восстановления. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, субботу, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27. Тепла. Также завтра в Первоуральск, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 27.
0: Реклама.
12: Три квартиры на этаже?
13: Три квартиры на этаже.
12: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
13: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
14: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
13: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООО «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля. Также завтра в Рижеревде тоже переменная без осадков, до плюс 27, в Краснотуринске до плюс 24, возможен дождь переменная.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Кока-Кола.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Катя Лель рассказала о несчастном случае на съемках. Певица рассказала о несчастном случае, который случился с ней пару недель назад. Она готовилась к номеру, шла в темноте и внезапно почувствовала, как оборвалась декорация. Артистка упала с высоты на руки и ноги и чудом не пострадала. Она поделилась. «Я не знаю, каким чудом меня кто-то поддержал. И я сгруппировалась, как кошка, и я сильно упала. Такой был грохот. Я вообще не поняла, что же произошло». На помощь Кате примчался Алексей Воробьев. Певицы даже хотели вызвать скорую, но она отказалась. Хватило приложенного к ноге льда. Дело обошлось лишь синяками. Катя, впредь будь осторожнее. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 27.
0: JAM-FM. 102,5. JAM.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Джем ФМ.
1: На Джем ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Николь Кидман закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Голливудская звезда активно устраивает личную жизнь после развода с кантри-певцом Китом Урбаном. В окружении Николь Кидман рассказали, что она добилась определенных успехов. Уже несколько месяцев она встречается с влиятельным бизнесменом из индустрии развлечений. Актриса не торопится рассекречивать бойфренда, но близкие друзья уже знают о переменах в ее жизни. Они сообщают... Отношения между ними развивались втайне ото всех и в течение последних нескольких месяцев, и пара старается не афишировать свои отношения. Ранее в окружении Кидман рассказали, что за ней ухаживает председатель совета директоров. Его зовут Пол Салим. Актриса и бизнесмен знакомы давно, у них есть общие друзья. В этом году они дважды встречались в компании. Пол в 2021 году развелся с женой Навин, у бывших супругов 4 дочери. Ну а я радуюсь за Николь, она достойна счастья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 20 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 22-27, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: девчонку.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
3: День

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Раз

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Земля, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром
0: Джем FM.
1: Днем
0: Джем FM.
1: Вечером
0: Джем FM.
1: Ночью
0: Всегда Джем FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.